эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
4: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Rick

0: Доброе утро и всем привет! У нас 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, это значит, что мы начинаем.
1: Всем прекрасного начала дня, точнее среды, серединки недели.
0: Все так и есть. Друзья, среда у нас, 2 гороскопа впереди, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Как вы любите, разминаем голосовые связки, пальцы, скачиваем приложение, тему придумываем. Тоже совсем скоро, чтобы было вам полегче, конечно. Сыграем сегодня за приз вейкаперов, конечно, лотофакты расскажем. Также ребятки сыграют, а вы им поможете в популярити.
1: Подожди, кто сыграет? Жеребятки?
0: Жеребятки сыграют.
1: Наконец-то придут они, эти маленькие лошадки.
0: Наконец-то не вам играть, да? Также вы поможете в популярити, да, сыграть. Ребятам напомню, горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 23 сентября. Повод должен быть всегда, сегодня 2026 год. Напоминаю, если кто-то даже в этом запутался, среда, день осеннего равноденствия сегодня. Вот какой праздник, это значит, что вот именно вот с этого дня темнота на улицах будет увеличиваться.
1: Да, пока они вровень идут. Пока,
0: ну, не совсем уже, если честно-то.
1: Ну,
0: но...
1: там нет человека, который прям до секунды так вот мерит, но принято, что сегодня.
0: Ну, сегодня резко на спад пойдет.
1: Нормально, темно будет.
0: Обратите внимание, да. День рождения жевательной резинки. 178 лет ей как. С каучука все начиналось, вот уже вкусно. Орбит, мята, клубника.
1: Хуба-буба.
0: Хуба-буба и понеслась.
1: Кто ее забыл?
0: Турбо, да, вспоминаем вот эти вкладыши. Коллекционные можно сейчас продать за очень много тысяч долларов, если они у вас есть, кстати, оригинальные. У нас мало, кстати, было оригинальной жвачки Турбо, ты знал?
1: Не знал, если честно.
0: А вот я тебе рассказываю. День чайных драконов сегодня. Ну что, чайные драконы?
1: Это какой-то сорт чая? Или людей, которые пьют очень горячий чай, а потом такие... горячо.
0: Вот может эти? Быть, может быть. День рождения поисковой системы Яндекс. 29 лет. Ей как? А праздновать будем юбилей, ну, на следующий год.
1: Надо что-нибудь там загуглить.
0: Конечно, конечно. День песочных часов. Замечательный праздник.
1: Хотел себе домой всегда. Красивые какие-нибудь.
0: Песочные часы. Знаете,
1: да. Чтобы были. А потом понял, что это непрактично. И ну их.
0: Песок, знаешь, если у бабушки, когда спишь, эта стрелка часовая, которая цк-цк-цк мешает спать.
1: О, да. И вот это же маятник, который...
0: Да-да-да. То здесь должны быть у бабушки очень большие песчинки в часах, которые...
1: Слушай, я так подумал, что колба у меня для них есть, а песочек со временем появится.
0: Так, день информационных подразделений МВД РФ у нас еще сегодня.
1: Спасибо, что вы информированы.
0: Международный день жестовых языков. Вот посмотрите, я странный...
1: Мне кажется, что в пробках проявляется жестовый язык.
0: Я странный какой-то повод нашел. Всемирный день синдрома Барда-Бидля.
1: Так.
0: Это же сказки из Гарри Поттера, если я не ошибаюсь.
1: Нет.
0: Нет?
1: Это другое.
0: Да?
1: Надо вот это лучше загуглить.
0: Вот это лучше узнать, действительно. А то я тоже полез в литературу с утра. Зачем оно мне надо было? Рубрика «Нам нужна». Я в эфире. На
1: какой
0: что
1: вы
0: будем?
1: Чай?
0: Какой? Индийский чай.
1: Вот, уже есть бодрящий пуэрчик.
0: Так, с Яндексом ничего не хочешь связать? Может
1: Ну, последний запрос у нас уже был.
0: Было недавно совсем, конечно. Жевательная резинка тоже нам как будто бы не подходит, да?
1: Да, все жуется, все надувается.
0: Про часы. А как же про часы?
1: Какие вы часы? Дорогие. Casio. Или дешманский за 200 рублей.
0: Стас перечислил все, что хочет на день рождения. Давайте, про что-то, про чай хотел?
1: Про чай, да.
0: Давайте про чай. Вот конкретно чай, какой вы? Вспоминаем все. Принцесса Нури, вспоминаем те три слона, которые были раньше. Как он заваривается, как он готовится. Голосовым нам запишите в чай мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 23 сентября прямо сейчас.
2: Овны, попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть.
3: Тельцы, не разбрасывайтесь деньгами и энергией. Тому и другому найдется более лучшее применение.
1: Близнецы, постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в вашей жизни.
2: Раки, сегодня изменить настроение вам будет столь же легко, как и переодеться.
3: Львы, сегодня вам не подойдет ни один из стандартного набора действий в данной ситуации.
1: Девы, сегодня вы будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам.
2: Весы, если вы сегодня не получите желаемого, то винить в этом придется исключительно себя самого.
3: Скорпионы, сегодня вам не стоит браться за то, чего вы делать не умеете.
1: Стрельцы, куда бы вы ни шли, от себя вы все равно не убежите.
2: Козероги, сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из них останутся полезными.
3: Водолеи, расслабьтесь и принимайте мир таким, какой он есть.
1: Рыбы, сегодня вам противопоказан труд как умственный, так и физический. Всем хорошего дня, друзья.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ОСЗ Энтокаскивский проект на декларации на наш.дом.рф.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы чай? И вот что важно, почему? Нужно объяснить. Скоро их включаем и слушаем на всю страну. Пока обсудим новости актуальные. Оказывается, можно изнашивать квартиру. Об этом заявляют собственники, которые отказываются сдавать свое жилье удаленщикам. То есть они прям так и пишут в объявлении: удаленщикам не сдаем. Они говорят, что те постоянно проводят время в квартире, изнашивают диваны, изнашивают мебель, стулья, полы, ходят, шоркают ногами и так далее. Вот такие странные бывают люди, представляете?
1: Ну, на самом деле так и есть. Ты в основном, если уходишь на работу, у тебя нет часов 10. У 8-часовой рабочий день, плюс обед, плюс добраться, плюс туда. Ну, 11 часов тебя нет. А эти 11 часов, представляешь, ты дома сидишь, реально, и шоркаешь, и просиживаешь диван. Да,
2: ты же за это платишь.
1: Да нет.
0: Как это? Я же снимаю квартиру, я делаю все, что хочу. Ну, в рамках нормы и в рамках приличия, да? Поэтому...
1: Ну, тогда они должны мамочкам в декрете тоже, получается, запрещать. Они же тоже дома.
2: Все верно. Ну, по их логике. Я же не снимаю ее, почасовая у меня оплата же не идет, что вот я в это время должен быть на работе. Пусть устроит меня на работу тогда.
1: Стас, не зарекайся, это пока ты не снимаешь почасовая.
2: Зачем сегодня? У меня своя квартира, я что?
0: Вообще, как бы, с животными понятная история, да? Как бы тебе могут что-то испортить, и ты же не можешь за них полностью и целиком нести ответственность, даже когда тебя нет дома.
1: А за удаленщиков-то можешь нести ответственность?
0: Ты сам за себя-то можешь понять реально, как бы, ну, здесь на край химчистку там отправить диван, если ты его испортил.
1: Ну, во-первых, да, можно в договоре же. Во-первых, есть опись имущества. Если ты испортил диван, ну, просидел ты его на удаленке, ну, значит, заменишь диван.
2: Линейка.
1: Плюс есть страховка.
2: Нет, почему? Да не должно быть такой износ инвентаря, давай так его назовем, должен входить в стоимость. А что тогда, не лежать на нем, на этом диване? А если я вот безработный?
1: Износ должен входить. Порча, естественно, не входит.
2: Не, порча, да, а износ. И что, вмятина образовалась. Ну вот я вот толстенький, что мне теперь поделать?
0: Я бы больше никогда не связался с хозяйкой или хозяином, который мне сдают квартиру и написали, ты удаленщик. Ну, тогда мы берем в себя дополнительную плату.
2: Она такая, у вас есть холодильник, у вас всего 20 открываний на день. Что это такое?
1: Лимит.
0: Идите гуляйте. Вейкаперы. На река.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава ФБК Виталий Бородин призвал запретить концерты в России до окончания СВО. По его словам, проведение массовых мероприятий во время угроз атак БПЛА создает дополнительную нагрузку на силовые структуры и может угрожать безопасности зрителей. Бородин предложил региональным властям отказывать организаторам в согласовании концертов, ссылаясь на требования безопасности. В Москве около 154 тысяч трудоспособных граждан получают теневые доходы от сдачи в аренду недвижимости и транспорта, сообщила замглавы столичного департамента экономической политики. По ее словам, власти собирают информацию о таких объектах и оценивают их налоговый потенциал. Затем данные передают в налоговые органы, которые анализируют их и при подтверждении нарушений доначисляют налоги. Правительство Японии рассматривает возможность применения гуманоидных роботов в оборонной сфере. Машины с искусственным интеллектом планируют использовать прежде всего для тыловых задач патрулирования и охраны без перевозки грузов, а также разведывательных и спасательных операций. При этом непосредственное участие человекоподобных роботов в боевых действиях власти пока не рассматривают. Проект должен снизить нагрузку на военнослужащих и компенсировать нехватку личного состава. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
13: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: ваши голосовые сообщения. Слушаем, какой вы чай этим утром в день-то чая. Как про чай не поговорить? Поехали.
1: Привет, какой же я чай? Хотелось сначала рассказать красивую историю про какой-нибудь лунг, а потом думаю, нет, я тот самый последний козырной пакетик чая, который из термоса кипяточком, лишь бы согреться. Скоро зима. Пока.
0: Пока.
2: Мне кажется, такой пакетик на тебя смотрит с небольшим презрением, потому что ты его сначала отрицал, отвергал, думал, ты мне не нужен. А потом ты к нему приходишь, он такой, ты пришел ко мне, но пришел без уважения.
0: Мне нравится, что нам сказали пока. Нам всегда говорят, доброе утро, привет.
3: Пока.
0: Говорит, пока, а здесь пока. Ну, что-то необычное. Владимир.
4: Доброе утро, вейкаперы.
0: Здорово.
4: Я чай со вкусом лайма. Всем хорошего дня.
0: Все, просто пожелался. Он с лаймом, Владимир, если знаете, если встретите его где-то на улице. Антон.
5: Доброе утро, вейкаперы. Сегодня после туалета и освежителя воздуха я чувствую себя лавандовым чаем.
0: Интересно.
2: Ну, вот получается, зато без примесей вредных.
0: Чуть позже морской бриз будет. Или что там, Эдгар?
6: Доброе утро, страна. Доброе утро, рекорд. Доброе утро, вейкаперы. А я сегодня чай каркаде. Такой же красный и кислючий. От того, что руководство попросило выйти в 5 утра на работу.
0: О! Каркаде, я всегда ошибаюсь, когда его беру. Я забываю, что он кислый и вот такой вот необычный чай.
3: Почему ты забываешь?
0: Не знаю, я как-то не держу в голове, какой чай я люблю. Поехали дальше.
7: Привет, мои каперы! Доброе утро, страна! С вами говорит облепиховый чай с медом, корицей, лимоном, чуть-чуть цедры, апельсина и можно чуть-чуть имбиря. И такой он вкусный, сладкий. И такой счастливый. Доброе утро!
2: Неплохо. Есть резонанс, да?
3: Счастливый, да?
2: Было пока, а теперь доброе утро.
0: Прямо после глотка, наверное. Александр.
8: Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро, страна. А я сегодня майский чай. Зеленый майский чай. Вкусный чай. Всем добра и позитива. Ну и, как всегда, поехали!
0: А почему не было того самого пакетика, который заваривает вся семья, достается потом он бате? Вот где вот этот?
2: Да, один на всех, который...
0: Конечно, конечно.
2: Который еще в конце слегка придушивает веревочкой, да, чтобы он отдал все соки.
0: Это уже из другой оперы.
9: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама. В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта, цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллиона рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «Созарич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Кэперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Привет, с вами Влад Чертаков и рубрика «Геймпарад». Расскажу вам несколько новостей из мира видеоигр. Корпорация Sony неожиданно отказалась финансировать будущий шпионский экшен «Фисинт» от знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы. Игра позиционируется как идейный наследник культовой серии Metal Gear Solid. По словам самого Кодзимы, новость о расторжении контракта ему сообщили обычным звонком по Zoom, причем без объяснения причин. В сети сразу появились слухи о колоссальном перерасходе бюджета, однако студия Kojima Productions их опровергла. К счастью для фанатов, проект уже спасен. Руку помощи Кодзиме протянули в Xbox, обязавшись полностью профинансировать игру. Появились новые подробности разработки космического хоррора Alien Isolation 2. В сиквеле действия развернется на территории отдаленной колонии. Игрокам предстоит прятаться от идеального убийцы не только в тесных жилых блоках, но и на открытом воздухе. Разработчики обещают сделать динамическую суровую погоду важной частью геймплея. Шторм и плохая видимость станут дополнительным оружием ксеноморфа. Даты релиза пока нет, но игра создается для всех актуальных платформ. Классические трехмерные игры GTA перенесли на портативные консоли. Энтузиаст с ником Epic0522 портировал GTA 3, Vice City и Liberty City Stories на устройство линейки New Nintendo 3DS и 2DS. Автор проекта задействовал оба экрана приставки. На верхнем отображается сама игра, на нижней выводится карта, а с помощью тачскрина можно быстро вводить чит-коды. Бесконечное лето 2 стало еще ближе. Разработчики из студии Soviet Games поделились свежими дневниками разработки про советский аниме-лагерь. Авторы обновили дизайн нескольких главных героинь и пообещали уже в ближайшее время выпустить демо-версию. Точной даты релиза у сиквела пока нет, но игру уже можно добавить в список желаемого в Steam. На этом сегодня все. С вами был Влад Чертаков и рубрика «Геймпарад». До связи на следующей неделе. Играйте только в хорошие игры.
0: «Геймпарад» по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Вейкаперы
1: на рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще очень долго.
3: Друзья, в этом часе будем с вами играть, поэтому вам в помощь мобильное приложение «Радио Рекорд». Слушайте ведущих, мы скажем, когда присылать ваши заявочки.
2: Екатерины и Александры чаще других выгорают на работе. Вот что выяснили. Это исследователи, не мы это выясняли. У нас Екатерины и Александров не так много, как выяснилось. Они, в общем, изучили рабочие переписки, выяснили, какие имена чаще встречаются среди людей с признаками выгорания. Выяснилось, что Кате и Сашки, вот они быстрее всех обычно, самые трудолюбивые. В лидерах оказались именно они, а третье место делят Анны и Дмитрий. В их сообщениях чаще встречаются жалобы на усталость, проблемы с концентрацией, забывчивость
3: Поклёп.
2: И сном. А вот такая вот история. Если вы Екатерина и Александр, у вас есть официальная теперь причина взять дополнительный выходной за счет компании.
4: Потому что я выгораю.
3: Да.
4: Ничего себе. То есть, получается, можно в процессе жизни просто поменять имя и оправдываться потом.
2: Но это уже какая-то схема, знаешь, по бесплатным выходным. Но вот Екатерина и Александры, знаете, мы будем выгорание обсуждать.
4: А это может стать прозвищем? Ой, ну ты Александр.
2: Ну ты как Катька, честное слово.
4: Не называй меня так. Я Егор. Работаю в Большегор. Ну, пусть будет я так понял. Пока.
2: Я понял. Мы про выгорание поговорим. Как вы поняли, что выгорели на работе, да? Бывают же такие моменты. На разных работах это могло происходить.
3: Мне вообще кажется, что это какая-то придуманная штука. Раньше просто все работали, все уставали. Не было слова «выгорание» и не было «выгорания».
2: Да много каких слов раньше не было. С появлением интернета много что появилось.
3: Я вчера узнала «пухосос». Там 40 слов, которые вошли в номинацию «Слово года». Оно там почему-то присутствует.
2: А про пухососы завтра. Давайте. Какой пухосос вы видели? Сегодня про выгорание давайте поговорим. А как вы поняли, что выгорели на работе? Ну, мы в трендах, правильно же? И есть такой момент выгорания. Особенно осенью может преследовать. Вот эта хандра там наваливается. Ну, опять же, навязанная интернетом вот эта схема. А потом у нас еще идет история с этими магнитными бурями, да, которые тоже навязали. Одно, другое.
3: Поэтому мы сегодня будем навязывать выгорание, да?
2: Да, одно, второе, третье, и ты уже Катя, либо Александр. Все просто. Как вы поняли, что выгорели на работе? У нас есть вариант в голосовалке. Все начинает бесить. Это выгорание или просто не поел? Давайте здесь разберемся.
4: Не, если перманентно ты начинает тебя бесить, то есть даже если ты сытый, то тогда это уже ближе к выгоранию.
2: Не,
4: то есть,
2: не устраивает зарплата. Выиграли или что? Что это такое? Это просто...
4: Это жизнь.
3: Мне кажется, вообще не связанные вещи. Всех не устраивает зарплата.
2: Пропала мотивация хоть изначально была. Да? Выгорание.
3: Да, а мне кажется, когда вот люди вообще уже перестают, знаешь, реагировать, такие ровные, вот это ближе к выгоранию.
4: Это опыт.
2: Причем жизненный, возможно. Повысили не вас, возможно, а вышли к этому выгорание.
4: Ну, зависть.
2: Зависть, обида, а после этого следует выгорание.
3: Ну да, получается, опускаются руки, что ты такой старался, ждал это местечко, а кто-то раз подскочил, место занял.
2: А какая-то Катька либо Саня пошли вверх, правильно? Ну такое же тоже может быть. Как вы поняли, что выгорели на работе, вспоминаем все свои работы, вспоминаем выгорание и все это сливаем к нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: серии.
1: Мы про выгорание разговариваем в ближайшие два часа. Как вы поняли, что вы выгорели на своем месте работы? Может быть, не на этой, на прошлой. Вспоминаем все и делимся. И сообщений-то достаточно много. Люди действительно выгорают на своих работах. Да не у нас здесь сиди просто разговаривай. А люди там трудом и физическим хорошим заняты таким.
2: Разве физический труд не стимулирует тебя как-то, ну, вот такую, не знаю, повышенную активность?
1: Оказывается, нет.
2: Интерес.
3: А вот сразу мнение. Выгорание — это миф. Я была при двух бизнесах, где все на тебе. Поняла, что их раздражало мое спокойствие, а выход давала в спорт, танцпол и рисование. Хотя загрызть хотелось многих.
1: Mm-hmm. Вот Светлана, она рассказывает. Один и тот же объект уже 5 лет. Хочется новых и интересных. И чтобы посложнее даже, всем утро, среда — это маленькая пятница, напоминает нам Светлана. Ну да, наверное, когда происходит эта рутина, переход в нее, возможно, и тогда понимаешь, что ну а что дальше? Много камней преткновения. Алексей Маус пишет: я понял, что выгорел на работе, когда от меня стало пахнуть перегаром. Такая история.
3: Я сварщиком работаю, пишет Виктор, и понял, что выгорел, когда во сне разбудил жену и сказал: держи, я сейчас прихвачу. Всем привет и деталики всем ее сотрудникам.
2: Интересно, что он ей дал и прихватил.
3: Да.
1: Скайлайн пишет: вроде нормальная работа, а коллектив как будто среди обезьян. Не разбираются даже в простой электрике, говорит. Вообще, может, молоды просто еще, опыт нужно набраться.
2: Не, если это их специальность, то есть работа, то плохо. А если просто человек возмущается, что они не разбираются?
3: Приветствую всех. Я вот Александр, еще и Александрович, вдвойне устаю на работе. Выгорание бывает, особенно когда без отпуска трудишься на заводе больше года. Кстати, вот, по поводу отпуска, да.
2: Что, пора уже?
3: Ну, в смысле, что действительно, люди, которые не ходят в отпуск, мне кажется, выгорают быстрее.
1: А зависит от работы. Mm-hmm. Алексей рассказывает: пошел 2-й год без отпуска у него. Я просто сломался, прихватило спину. Все, вот здесь я понял, что я действительно выгорел. Ну, когда уже это сказывается на здоровье, прям, вот это да, история, наверное, с выгоранием очень хорошо связано.
3: Думаю, что у меня выгорание, пишет Денис. На работе дичь вообще, что творится. Задачи уж крыши, персонал сократили, требуют очень много. Я поначалу переживал, что не успеваю, не справляюсь, подвожу руководство, пил всякие успокоительные, частые скандалы дома, а потом просто забил болт на это вообще, на все, на работу. Что сделал, то сделал. Положил на хотелки начальство. Вот. Скорее всего, меня могут уволить из этой сети, но мне уже плевать.
1: Катя рассказывает: я Катя, я выгорела. Привет, Катя, поаплодируем Екатерине. Привет.
3: Анонимные выгорающие.
1: И уволилась. Просто поняла, что больше не готова работать здесь ни за какие вообще деньги. Работала 11 лет на своем рабочем месте. Ну и молодец. Ну и хорошо, если тебе хорошо.
2: Мне кажется, если ты познал, что ты выгораешь и готов идти дальше, то это уже уровень просветления.
1: Как сказал, если ты познал, что ты выгораешь.
2: Все, ты уже монах.
1: Мы как будто бы к тебе на курсы должны записаться после этого. Познай, что ты выгорел.
2: Вообще предлагаю открыть эти курсы, приезжать на кому-то, на контору, там, не знаю.
1: На контору.
2: Пусть будет тоже такое словечко. И вот, переводить их на новый уровень.
1: Почему бы нет? Как вы поняли, что выгорели на своей работе, на прошлой, на настоящей, может быть, на будущей, даже предполагайте, не знаю, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
4: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезика. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
5: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
6: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 000 000 рублей.
5: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
6: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
7: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город-дефис-мира.ру.
0: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Оперы. Сыграем через минут 10, поэтому открывайте счет мобильного приложения Рекорда и пишите нам слово «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире. Привет всем передать и приз у вейкаперов забрать. Ждем ваше сообщение, пока про выгорание продолжим разговаривать.
1: Оксана пишет: я поняла, что выгорела, когда отработала еще смену во сне.
0: Угу. Александр написал нам историю. Она для каждого персонально, мне кажется. Когда в офисе в углу сидит какая-то токсичная паскуда, с которой никто не общается, и вечно на каком-то негативе. Рассказывает какую-то дичь вообще, в которую адекватному человеку поверить, ну, вообще сложно. Но поработав в компании, молодняк понимает, что все предсказания сбылись, и потихоньку начинает общаться. Ох, в каком же вы отчаянии, что обратились ко мне, говорит Александр.
2: Отличное сообщение. Мне кажется, что на слово паскуда тебе должны выдавать разрешение.
0: Токсичная паскуда.
2: Да, ты отработал, тебе говорят: так, ты уже 5 лет с нами, все.
1: Ах, вот что значит ТП.
0: Да-да, рабочее ТП.
1: Просто хожу на каторгу каждый день добровольно, все болит, взял больничный с пятницы и на природу, все.
0: Неплохо. Ольга рассказывает: добрый, говорит, вейкаперы, привет. Я поняла первый раз, что я не туда иду, когда лето закончилось. Я под кондеем и даже не успела себе сандали купить. Абсурд. Деньги есть, а времени нет. Приходила утром в офис, уходила последней, вела в одно и то же время 6 объектов. Представляете, в моменте казалось, что жонглирую всем и вся вообще. Это я потом поняла, что я молодец. Но такие фокусы не люблю повторять. Фраза «глаз дергается» проверена на себе и является индикатором. Оля, стоп, горшочек не вари. Горшочек не вари.
1: Кстати, реально бывают такие ситуации, что глаз начинает дергаться. Андрей пишет: понял, что слишком много времени провожу за рулем. Я однажды, гуляя по городу, хотел посмотреть вслед проходящей мимо девушки, но вместо того, чтобы повернуть голову, просто поднял глаза вверх, как в зеркало заднего вида.
2: Развернулся, сделал разворот качественный такой.
0: Лес чудес пишет. Лес чудес пишет нам: от Лахты уже глаз дергается. Если честно, такое ощущение, что она никогда не достроится. Возможно, утром работает на стройке Лахта-центр.
1: Всем привет, это Даша и Лена. Рекорд. Смешно, конечно, вы выбрали тему. Мы как раз заканчиваем 16 дней вахты. Работали по 12-16 часов. И сегодня, в день солнечного равноденствия, мы заканчиваем работу. Мы, конечно, уже выгорели, мы одичали. Значит, я только что попросила напарницу не трогать мой кофе под кофемашиной, потому что он изменится. Очень хочется домой. Сейчас во мне два состояния одновременно. Счастье и полный ужас от одной мысли, что надо будет работать еще хотя бы микроминуту.
0: А представляете, мы тему вот так берем, обсуждаем, мы же отталкиваемся от определенных новостей, там, интересов, да, там, мировых событий. А вот для кого-то это знаки.
1: Ага.
0: И вот живет по темам вейкаперов с утра. Это знак про выгорание.
1: Пора выгореть.
0: Пора менять работу, да, там, про вторую половинку. Пора менять вторую половинку.
2: Да,
0: начинается.
2: У человека очень насыщенная и очень интересная жизнь. Предлагаю завтра выбрать такую тему, чтобы он такой: ну, рискнем, долой штаны.
0: All in, идем. Как вы поняли, что выгорели на работе, мы обсуждаем, а вы пишите нам свои истории в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минздрав утвердил рекомендации российских специалистов по диагностике и лечению парафилий, фетишизма, эксгибиционизма, садомазохизма и ряда других расстройств. При этом сами по себе необычные сексуальные интересы не являются основанием для диагноза. Врачи учитывают поведение, переживания, согласие партнеров и риск причинения вреда. Для лечения могут применять психотерапию и медикаменты. Более половины россиян не поддерживает легализацию онлайн-продажи алкоголя через маркетплейсы и Почту России, показал опрос. Идею одобряют 24% респондентов, еще 20% скорее одобряют. Противники инициативы опасаются, что она повысит доступность алкоголя для несовершеннолетних, увеличит его потребление и будет способствовать популяризации спиртного. Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов использовать новые полномочия для введения масштабных пошлин и санкций против России, чтобы добиться окончания конфликта на Украине. Об этом президент США сказал на заседании Генассамблеи ООН. Трамп напомнил, что недавно подписал соответствующий закон, принятый Конгрессом. При этом американский лидер заявил, что, по его мнению, конфликт завершится быстрее, чем многие ожидают. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Привет, вы кто?

0: 32-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального дилера.

0: секунданты.
1: И играть сегодня будем с Александром. Саша, привет.
2: Здравствуйте.
3: Саша, привет. Из какого ты города?
2: Город Москва.
3: Супер. А по статистике Александры больше всего выгорают вместе с Катеринами. Это правда?
2: Наверное.
3: Ну, наверное. Ты выгорел? Подожди, давай на тебе проверим.
2: Жестко.
3: Жестко?
2: Жестко.
3: А как ты это понял?
1: Да, как понял, пришел к этому?
2: В принципе, когда подходишь к руководству и говоришь о том, что тебе нужно поднять зарплату, а тебе говорит, можно, а зачем? Поэтому...
1: Кстати, эта фраза запатентована АвтоВАЗом, если что, теперь. Поэтому мы просто обязаны это упомянуть.
3: Кстати, можем сказать, да, что пусть они авторские АвтоВАЗу отчисляют за эту фразу.
4: Мне кажется, в данной ситуации. Как ты понял, что ты выиграл? Ну, я сейчас на собрании сижу.
3: Не играю в своих
4: С руководством, да.
1: Да, чтобы они понимали, что мне это неинтересно уже. Саш, у нас игра с тобой называется «На секунданты». Мы отправим тебя в какую-то ситуацию. Сейчас дадим тебе минуту и букву. Тебе на эту букву нужно с собой взять 5 предметов. Важно, чтобы они подходили под эту ситуацию. Тогда ты приз забираешь. Правила понятны?
2: Да.
1: Класс, куда идет у нас Александр?
3: Слушайте, от выгорания Александр идет у нас в отпуск, в какую-то теплую страну. Он едет загорать. Загоранием заниматься, а не выгоранием.
1: И едешь заниматься загоранием в теплую страну.
3: Давай представим, какую. В какую ты бы хотел?
2: В Египет, Турция.
3: Все, все включено, чтобы не думать. Египет, Турция, все включено.
1: Почему он едет в Египет? Стас, на какую букву?
4: На букву Н.
1: Н, Николай. У нас буква сегодня.
2: Николай.
1: Николай, да. Египет, Саш, у тебя есть минута, можешь накидывать.
2: Носки, вдруг носки. Станет холодно. Навигатор, если я забуду, где отель.
3: Ага.
2: Так, что еще? Угу. Так, на М. Что еще можно взять на М?
3: Наручники жену пристегнуть.
2: Согласен, наручники.
4: Чтобы одному ездить к пирамидам.
3: Ну, пушистые такие.
2: Тогда. Ну, рафен, если голова
3: заболела. Хорошо, хорошо.
2: Да, и, наверное... На М.
4: Ну, там колбаску, может, решил порезать чем-нибудь.
2: Наггетсы.
3: Правильно, потому что нож нельзя провозить.
1: Так, еще одно, по-моему, вот.
3: Нет?
1: Если я не ошибаюсь.
2: Пять.
1: Ну ладно, если бы Александр не выгорел, то ладно.
3: Приз, было бы 7.
1: Приз твой. Да, поздравляем тебя. Можешь привет передать. Спасибо. Кому хочешь.
2: Хочу передать привет жене, любимой, сыну любимому, брату и тете.
1: Замечательный набор приветов, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама. Черноморавто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь. Переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.
2: 1, 2, полицай, 3.

0: Мы продолжаем обсуждать с вами выгорание. Кому-то напоминаем, что, возможно...
1: Про выгореть.
0: Вы выгорели. Советы здесь раздаем и наши слушатели. Поэтому присоединяйтесь, если что, к обсуждению.
1: А, понял, что пора длительный отпуск, когда однажды проснулся утром на работу, встал, поставил чайник, умылся, сделал пару бутеров, налил чай, включил комп и понял, что всего 4 утра, а вставать мне в 8. И вообще на работу не надо сегодня. И вот тогда я понял. И на полгода ушел в отпуск.
0: Поначалу на работе было желание что-то изменить, улучшить. А сейчас не трогайте меня, я вас трогать не буду. Тупо выполняю свои обязанности и не больше. Кстати, я Александр, и я выгорел. Нормально, хорошо.
1: Миш пишет, я знаю, как выгорают водители троллейбуса. Это когда едешь на своей машине и постоянно смотришь на контактную сеть, стрелки, пересечки.
0: Элина рассказывает, поняла, что выгорела, когда просто не могла заходить в здание, где работаю. Переступала буквально через себя, реально. И ни должности, ни признания, ни деньги стали вообще не важны. Проработала на одном объекте 14 лет. 14, представляете? Так же все, как и пишут выше. Тащила все на себе, в ущерб своей жизни, на благо компании. Уходила дважды в короткие декреты. Быстрее бежала на работу. Так как звали, они же без меня не могут. Слава богу, рассказывает Элина, что я все-таки поняла, что так нельзя, и можно по-другому. Уволилась и свободна, и счастлива. Лайкос Элине, 14 лет.
1: Дмитрий, про выгорание. Вот все, что выше было перечислено, все было. И дергающийся глаз, и крепкие напитки, и ссоры с коллегами, и просто завтрашний рабочий день уже сегодня устал.
2: Из этого всего, что с тобой-то произошло?
0: Валентин делится советом. Чтобы не выгорать, надо любить свою работу. Это важно. И почаще менять обстановку. Хотя бы дня на 3. Всем добра, говорит, и все будет хорошо, у вас все нормально.
1: Поддерживаю. Вот именно выбор профессии очень важен. Спасает от выгорания.
0: Евгений, было время, когда работал на 2 смены, иногда и в выходные даже, было интересно, но в какой-то момент понял, что сдулся, вот, получил новую специальность и ушел в другой отдел, работая, там отдохнул и вернулся в изначальный отдел. Что такое выгорание? То есть, спрашивает Евгений.
2: Получается, смена рабочего процесса и в целом деятельности может помочь, да, даже если компания та же.
1: Да.
2: То есть был ты там каким-то дизайнером, да, вот такой, все, теперь я курьер.
1: Да.
2: Нормально.
1: А начальство обижается, когда я выходной среди недели беру. Если человечек выгорел, ему надо, почему нет?
0: Ну, а им-то что, какая разница? Александр рассказывает, работаю год в не просто сервисе, а в дилерском центре. Но хотят закрыть, мной 4 должности, устал, сил нет, говорит, зарплату не поднимают, можно, а зачем? Вот та же история. Такой ответ руководства. Понятно, что за дилерский центр, да? Вот она, рядышком. Уже все.
2: Ну что ты завелся в самом деле? Все нормально.
0: Если завелся вообще.
2: Нет, там заводятся только они.
0: Белка, когда каждое утро просыпалась разбитая, просто уговаривала себя встать с кровати, как минимум год выдержала госслужбы и уволилась вообще. Видите, сколько историй. Вы не одни такие, друзья. Рассказывайте их нам тоже. Делитесь своими лайфхаками, как не выгореть. И рассказывайте, как выгорали. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Вейкаперы.
3: На рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы с вами 2 часа еще точно будем.
2: Ребятки, в этом часе вот автофакты не пропускайте.
1: А также не пропускайте, что сегодня в 18.00 ровно стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Ребятки, если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» пройдет 3 октября, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на сайте radiorecord.ru.

0: Один сеанс катаправа, так его называют в народе, стоит до 10 тысяч рублей. Это вот раньше людей они щелкали.
1: По-моему, людей чуть-чуть подешевле, нет, чем котов.
0: По-моему, да. И оказывается, после вот этих самых остеопатов, которые щелкают людьми, начали водить своих питомцев на это все. А курс вообще может обойтись до 50 тысяч рублей. То есть курс, говорит, 5 раз пощелкать над твоим животным, и будет он в норме.
2: Пощелкать животных.
1: Семечки сказал, да.
0: Ну, а что? Что они делают? Может быть, это и полезно. Кто-то был у остеопата, ну, честно.
2: Я был.
1: Я была у человеческого, не у кошачьего.
0: Вот как? Оно вам легче стало, действительно?
1: Да, мне прям с одного раза он помог.
2: Хороший специалист, там, но выправляй тебя. Если регулярно походить, то тогда уйдут все проблемки.
1: Просто у меня вопрос. А кошачий остеопат, там как обратная связь вообще существует? Там котик как бы говорит, оценку ставит после посещения.
0: Вообще, я смотрю видео, он недоволен, этот котик, да? Потому что им щелкают, да, опять же. Но происходит какой-то звук внутри. Внутри кота, вот я вижу, происходит какой-то тк. Ну, наверное, ему становится от этого лучше потом. Я не знаю. Ну, это стоит 10 тысяч рублей.
2: Но это должно быть понятно потом по поведению кота, как он себя чувствует, там ходит, там, не знаю, лежит там.
0: Ходит ли вообще потом?
2: Да. Если у него задние лапки не двигаются, то тогда вас немножечко обманули.
1: А есть вообще ОМС для животных?
2: Для животных? Нет.
1: Да.
2: Они же не работают.
1: Ну, какие-то бесплатные ветеринарные клиники же-то есть, наверное?
2: Есть.
0: Вообще ни разу такого не слышал, чтобы была бесплатная ветеринарная клиника.
1: Это когда берут... Государственная городская, наверное, одна должна
2: существовать. Да, там есть свой остеопат. Он берет стиральную машину туда, закидывает его котика.
0: Но, в общем, мне кажется, люди, которые платят 10 тысяч рублей остеопату для своего животного, точно не выгорают на работе. Но это факт, если про людей возьмем.
1: У них выгорают коты.
2: Ну, тут такая тема, что на животных иногда люди тратят больше денег, чем на себя. То сейчас появится вслед за ним, появится остеопат для хомячков, который одним пальцем вообще там будет что-то щелкать.
0: А здесь подключаются психологи, которые такие, ну, это все с детства, поэтому ты тратишь больше на животных.
2: Кошачий
0: психолог. Приходи, мы разберем эту проблему.
1: Потому что родители тебе в детстве не покупали животных.
0: Да, да.
2: Кошачьи психологи же тоже существуют.
1: Да.
2: Мы же про это тоже разговаривали. То есть, получается,
0: у меня друзья водили, да.
2: Они в одном кабинете, скорее всего, скоро будут сидеть, остеопат и психолог. Уже здесь им щелкнули, а там, ну, братан, когда ты был кошонком.
0: Здесь щелкнули, там объяснили, за что.
3: Вейкаперы на Рекарде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Про что же у нас сегодня интересно?
2: Так, ну вообще я хотела про жевательную резинку, но когда готовила, поняла, что я это даже помню. Видимо, год назад я рассказывала про жевательную резинку.
3: Кого ты обманываешь?
2: Согласна.
3: Ты готовила?
2: Так, кстати, подожди, я недавно борщ варила.
3: Все живы?
2: Да.
1: А какой рецепт был?
2: Подожди, там важна причина. Причина важна в том, что мы после какой-то тусовки уезжали от подружки, и она мне втюхала банки. И в одной банке была свекла для как раз холодного или горячего борща. И я очень люблю холодный борщ, его же просто делать. Вот, а горячий борщ я последний раз делала во время пандемии.
1: Значит, на самом деле тебя очень легко замотивировать. Просто дай тебе продукт. И женский ген сработает.
3: А представляешь, что Аня любит холодный борщ, потому что не может разогреть его. Не, но это же классно. Начинаешь готовить, прикольно.
1: Факты у нас просто.
2: В общем, они не про жвачку, они знаете про что? Про жестовые языки. Сегодня Международный день жестовых языков. Интересные факты. Оказывается, они отличаются друг от друга в каждой стране. Точно так же, как русский отличается от японского, французского и татарского. Самым распространенным в мире считается индийский жестовый язык. На нем говорят 2 миллиона 700 тысяч человек. Лингвисты считают жестовый язык самым быстрым в мире. Пока мы будем произносить слово параллелепипед, глухой сумеет сказать на жестах 3-5 слов.
3: А вы в курсе, что фрезеровщики что-то не договаривают постоянно?
1: Или картавят. Так, что у нас еще про жестовый язык?
2: Жестовый язык не является копией устного. Что еще? В Вашингтоне есть единственный университет, в котором глухие профессора и преподаватели обучают глухих студентов из разных стран. В некоторых странах в школе жестовый язык можно выбрать для изучения как дополнительный, как иностранный. То есть, например, сын Анджелины Джоли выбрал для изучения американский жестовый язык. Представляете?
3: Ну, вообще полезная штука, когда ты можешь изъясниться даже на этом языке. Это крутая тема.
2: А вот как есть наш обычный какой-то, как называется, несуществующий язык? Обычный.
3: Несуществующий
2: язык? Какое-то у него есть название. В общем, существует искусственный международный жестовый язык.
3: Эльфийский.
2: Жестовый эсперанто.
1: Вау, ничего себе. Вообще полезно знать, да, мало ли, ты там спецназ его использует, я знаю, часто жестовый язык.
3: Ну, там у них попроще, кулачок, пальчики.
2: А еще смысл такой, что мозгу все равно как усваивать язык, и именно поэтому стали его в школе, да, можно выбрать, потому что исследования подтвердили, что жестовая речь и устная обрабатываются в одном и том же отделе мозга.
1: Эй, Дуолинго, может, пора добавить уже полезный язык в изучение, а не вот этого.
3: А как сдавать тесты в Дуолинго на жестовом языке?
1: Видео. Сидишь,
2: видео,
1: показываешь,
2: да.
1: Общаешься.
3: Неплохо.
1: Дуолинго, это вам лайфхак.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2020. 6 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
6: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Более 0+.
7: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
8: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейд-ин. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте kremia@havail.ru.
9: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Алинчука 52. Подробности 8 978 0 15 75 57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
8: Указана стоимость Tenet T7 актив 2VD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче поддержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
9: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение ограничено складом авто.
0: Рекорд.
10: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: каперы.
1: Мы про выгорание продолжаем. И знаете, что подумал? А вот как понять, если ты работаешь в интим-бутике, что ты выгорел?
2: Ну-ка.
1: Случилось землетрясение, и тебя накрыло товаром. Это действительно выгорание. Почитаем ваши комментарии.
3: Знаешь, ты работаешь в этом бутике, тебе приходят такие: это ограбление, гали деньги! А ты такой: вот вам они, деньги.
1: Да-да-да.
3: Забирайте.
1: Что делаешь, а ты товар пинаешь, ничего не делаю. Поехали. Ладно, к нормальному, к выгоранию, действительно. А то мы что, шутим здесь сидим.
2: Действительно. Однажды на работе мой коллега начал икать, и вместо икота сказал ему: работа, работа, перейди на Федота.
3: И Федота куда вы достали?
1: Нет, Федота. Почему Федоты реально не выгорают? Все на них же валится. Так, Андрей Кош 73 рассказывает. Перепутал выходные с рабочими днями. Когда был выходной, проснулся, оделся, уже вышел. Возле машины понял, что выходной же оказывается. И наоборот. Из-за переработок перепутал рабочий день с выходным и спал спокойно, пока мне с работы названивали с целью понять, почему меня нет на работе. Ну и нежелание руководства повышать ЗП добило. Уволились тут толпой всей вообще.
2: Работаю с вами на заводе с графиком 5 через 2, по выходным катаюсь в такси. И такси по выходным реально помогает расслабиться и отдохнуть. И морально, и физически. Вот на тему смены деятельности.
1: Алена вот нам рассказывает. А я после жизни все знаки и ред-флаги замечаю. Но не люблю выходить из зоны комфорта. И жду пенделя вот такого волшебного. Так и с работой. Когда ЗП не хватило на поездку в отпуск на море, поняла, пора. Нужна мотивация какая-то в голове, действительно.
2: Останавливают гаишники, смотрят на меня с уверенностью, что я под чем-то или пьяный. А я просто работаю каждый день по 12-14 часов уже давно.
3: И они такие: как мы тебя понимаем?
1: Александр здесь уже предложил: раз Сашки и Катьки самые уставшие, значит, объединяемся, и все Сашки и Катьки едем отдыхать.
2: Вообще отличная тема.
1: Да. От работы в офисе Настасья нам рассказывает, быстро приходит выгорание, особенно если с начальником не складывается работа. Но мне кажется, выгорание как раз-таки и преследует тех людей, кто 5-2 и постоянно в офисе. Вот с этой рутиной. Вот ребятам там очень тяжело.
3: Я придумал. Нужно найти какую-то организацию, там, не знаю, кафе, либо клуб, где с Сашем и Катем скидки.
1: Да.
2: Ну, либо надо сделать просто схему работы 4 через 3.
1: Пробовали же.
2: Где? У нас?
1: Да, кстати. И труд повысился, и так далее. Мем гулял недавно. Но потом руководители пришли к тому мнению. Это, кстати, как вчера про мотивации и премии. Мы обсуждали, они говорят: ну, раз, если вы за 4 дня все успеваете, то тогда за 5 мы вам добавим нагрузочки. Просто вот и все. Ну, по-другому немного у нас это работает, и все эти эксперименты.
2: Да-да-да.
1: Но ладно, как вы поняли, что выгорали и выгораете на своей работе, напишите нам, мы еще будем обсуждать. Описать можно в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Литва может понести фатальные последствия, если разместит на своей территории ядерное оружие. По его мнению, дальнейшая эскалация у российских границ может привести к быстрому военному ответу Москвы. Ранее литовский парламент начал процедуру отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Россия и Индонезия начали подготовку соглашения об упрощении визового режима, сообщили в посольстве Российской Федерации. Документ должен сократить число необходимых для поездок документов. В Дипмиссии ожидают, что после его заключения турпоток между странами вырастет примерно на треть. Также там заявили, что после подписания соглашения можно будет начать работу над введением безвизового режима. Audi через суд пытается ограничить ввоз в Германию электромобилей собственного китайского суббренда Audi, созданного вместе со Skyke. Речь идет о моделях E5 Sportback и E7 X, которые официально в Европе не продаются, но их начали завозить независимые дилеры. Китайские версии заметно дешевле европейских Audi и богаче по оснащению. Концерн утверждает, что местные дилеры не смогут полноценно обслуживать такие авто. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
16: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Поперы.
1: Про выгорание все еще разговариваем, читаем ваши истории, советами вашими же делимся с нашими слушателями.
2: Так, у моего сына девушку зовут Катя, а фамилия Сашина. Катенька, желаю тебе не выгореть на работе, побольше отдыхать.
1: Ой, тут двойной удар, конечно. Давай отдыхай, Кать. Мне 35, я одинокий человек, который быстро выгорал на работе. Но мой начальник, лучший, в скобочках, начал переводить мне каждый месяц премию на девушек с низкой социальной ответственностью. Рассказывает наш слушатель.
2: Вот это премия.
1: Теперь, говорит, выгорания нет у меня вообще, и даже есть мотивация работать.
3: А представляешь, начальник такой скидывает, это вот этим девушкам, я им должен, передай. Ну, прикольно, когда начальник понимающий.
2: Да, понимающий. Иван, зовут меня Иван, живу в Кузбассе, работаю в шахте. Из дома до шахты еду час, а потом еще по шахте до забоя еще 1:30. И я от этого реально выгораю.
1: Угу. Аника рассказывает, я работаю сама на себя и в удовольствие, поэтому от работы не выгораю вообще. А вот от ежедневной домашней рутины можно выгореть, тогда нужна перезагрузка. Мне помогают поездки куда-то или встречи с подругами, этого вообще вполне хватает.
2: Я 15 лет работаю в психбольнице. У меня моральное выгорание, но не потому, что я устала, а потому, что я уже сама не понимаю, это пациенты или мой коллектив. Приходишь на работу, вроде все нормально, но к обеду ты уже сама сидишь в углу и раскачиваешься. Говорят, это адаптация. Называю это свой среди своих.
1: Неплохо.
3: Представляешь, не в тот кабинет заходишь и говоришь, ой, девчонки, поговорил с ними, а это пациент.
1: Мне 36, рассказывают нам, со мной в смену работает 19-летний сотрудник. И я не выгораю, а угораю просто. Он зовет меня бабкой, я его зумером. Вот так вот и работаем.
2: Александр Серпухов, работаю монтажником потолков. В выгорании лечу баней и путешествием. Вот, да, я вот обожаю и отпуска, путешествия вообще. Мне кажется, это очень нужно в любой работе.
1: Честер, вот задаются вопросами, у нас спрашивают, да интересно, а от жизни можно выгореть, говорит он. Когда, в принципе, ничего не интересно. Пойти гулять неинтересно, сходить в клуб неинтересно, даже выпить с друзьями. А смысл вообще? Работать неинтересно, дома отдыхать неинтересно. Перестаешь в целом видеть какие-либо смыслы. Я слышал, что подобное это кризис среднего возраста называется. Или, может быть, это всего лишь осень наступила. Или все-таки к психологу сходить стоит. Ну, может быть, и стоит специалисту сходить. Ну, мало ли, чтобы
2: а
1: ничего.
2: А то комбо получается, действительно. Произошло. И осень, ничего не хочется.
1: Ни работы, ничего не радует. Должно что-то радует жизни.
3: Ну, нужен всплеск.
2: Ну, подожди, с другой стороны, это значит, что, возможно, организм такой говорит, сейчас надо по ничего не делать.
1: Поспать.
2: Да, ты понаблюдай, может быть, действительно сейчас отдохнешь, и то есть силы появятся.
1: Понаблюдай и дай кому-нибудь понаблюдать за тобой, это важно. Как вы поняли, что выгорели на работе, мы обсуждаем и еще будем обсуждать. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 10 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В сентябре «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдин». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «Энтокаскивский проектный декларация на nah.dom.rf».
1: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-7557 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Еще немножечко про выгорание, а дальше уже вы сами на протяжении всего дня до завтра, до 8 утра как минимум. Выгораю за месяц на новой работе. Сергей пишет, зачастил со смены работы, не знаю, в чем причина, может, сферу нужно поменять. Работаю в медицине, всегда разговариваю с людьми, пытаюсь донести информацию. Может, все-таки как-то себя развлекать на работе, задается вопросом Сергей.
1: Да, я понял, что начинаю выгорать на работе, когда с каждым днем лица людей, работающих со мной, вымораживают. Так и хочется сказать, что тебе от меня еще надо, а? Прям раздражает. Хочу домой под пледик и кофе с печенькой.
2: Это учитель начальных классов.
0: Ой, Ольге нельзя выгорать вообще. Она говорит, понимаю, что выгораю, когда нечаянно перепутаю заказы. Однажды мужчине нечаянно в брюки положила женскую ночнушку. Он потом прибежал и сказал, что чуть не развелся с женой. Есть такие профессии, где нельзя выгорать.
2: Потому что ей цвет не понравился.
1: Да. Один раз выгорел из-за идиота директора. Каждый день переделка проекта. Работа была интересна, но в какой-то момент от меня начало пахнуть перегаром. И я ушел на соседнее научно-производственное предприятие.
0: Ну вот, можно же перейти правильно на своей работе, на какую-то другую должность.
1: Да, но там было интереснее, но директор еще хуже.
0: 13 лет была на одном месте, выбесила все, и дружный женский коллектив, и отношение к себе. Когда уходила, подруга сказали, без тебя мы тоже не будем тут работать. И все ушли. Елена написала, такая история была у нее.
1: Обычно на работе не выгораю, потому что, к сожалению, подолгу не работаю в больнице. Маленькие зарплаты. Я занимаюсь реабилитацией врача-реабилитатора. Спасает частная практика.
0: Аня вот рассказывает, так устала от работы, суеты, бесконечных звонков, что просто пропала из всех чатов на 3 месяца ровно и улетела в Непал на полную перезагрузку. Другой ритм жизни, особую атмосферу, чуть-чуть помогло. Ну вот, пожалуйста, смена деятельности.
1: Ольга, работаю в IT 6 лет, меняю места работы и понимаю, что выгорела. Становится неинтересно, делаешь все лишь бы просто сделать и отстали. Хочу уйти в колористику.
0: Любимое дело, самое важное. Давайте подведем итог голосования. Как вы поняли, что выгорели на работе? На первом месте у нас вариант, это все бесит, 35%. А, кстати, если все бесит, нужно просто поесть. Это тоже выход небольшой. На втором месте у нас вариант, пропала мотивация. И на третьем месте вариант, не устраивает зарплата. Вот такие топ-3 у нас по выгоранию.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Вейкаперы.
8: На рекорде.

0: это Стас Рыжий.
1: И 10 утра у нас. Ребята, мы с вами еще час будем.
2: Ой, поиграем по средам в игрушечку популярити. Будем выбивать популярные ответы. Любовный гороскоп также будет и горячие новости.
1: Ой, что началось. Особенно в Москве. 154 тысячи москвичей официально не работают, но владеют квартирами и машинами. Вот, налоговая.
2: Что?
1: Налоговая говорила, мы будем вас проверять. Она начала проверять. Нашла трудоспособных жителей столицы без официальных доходов, которые при этом каким-то чудом владеют несколькими объектами недвижимости и транспортом. И говорят, ребята, пока не сообщили, кто это. Как обычно, это произойдет неожиданно. Но, знаете, это пока только официальная статистика. 154 тысячи москвичей.
3: Так это все, может, досталось от друзей, от родственников.
1: Да, так и скажешь, конечно, поверят.
3: Если бы я чем-то таким владел, то, я, может быть, и переживал.
1: То было бы 154 и один москвич, нам бы указали в новости.
3: Прикольно, полторашечка такая была бы.
1: Полторашечка москвича.
3: Как будто владею, но не совсем много имущества.
1: Но вообще интересно же, предупреждали, да, заранее? Говорили, ребята, прячьте.
3: Они же
1: не так говорили, да. Немножечко иначе. В общем, знаете.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: на рекорде. Популярити.
1: Стас с Саней играют, а вы помогаете им в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте его. Какой-то опрос был произведен среди населения. Некоторая кучка людей ответила на этот вопрос. И были выбраны 6 популярных ответов. Вот так вот, ребятам нужно их выбить, а вы им помогаете. Вопрос следующий. Какая карточная игра самая популярная?
2: Покер.
1: Бургер?
2: Покер.
1: Есть такое, на втором месте она.
3: Так. Дурак.
1: На первом месте, 1-1, ровно идете.
2: Очко.
1: Что? Штаны порвал, что ли? Тут в эфире ты разговариваешь. Ну да, есть, есть. На третьем месте она.
3: Что было? Очко она была на третьем месте.
2: Покер, дурак, очко.
3: Пьяница была такая.
2: О, да.
1: Нет, нет.
2: Псих.
1: Нет, такого тоже.
2: Классная игра.
1: Псих. Карточная игра, все вспоминайте. В чат мобильного приложения Рекорда смотрите, правильно. Четыре вы выбили, две осталось.
3: Мафия.
1: Да.
3: Была
2: мафия
3: такая.
2: Карточная?
1: Да.
3: Ты же с картами играешь.
1: На пятом месте мафия ее называли.
3: Это раньше, сейчас там с бумажкой.
2: Тогда Dixit Imaginarium.
3: Тогда Элис, скорее всего.
1: Сходим после эфира в Dixit.
3: Уно.
1: Дос Трес Кватос. Нет.
2: Уно не назвали?
1: Нет, не назвали.
2: Преферанс.
1: Есть такое.
2: Это пасьянс.
3: Ничего себе.
1: Преферанс так и называется. Итак, топ-6. Это дурак, покер, очко, пасьянс, мафия, преферанс.
0: Рекорд. Реклама. Черноморавто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: прямо сейчас на 23 сентября.
1: Овны, скучно вам сегодня не будет точно. Это звезды гарантируют.
2: Тельцы, да, вы тратите много денег на вещи, которые не являются вещами первой необходимости. Ну и что, можно потратить деньги на себя.
0: Близнецы, для того, чтобы решить ваши проблемы, совсем не обязательно посвящать них родственникам.
1: Раки, если ваши соседи настроены друг к другу или к вам враждебно, есть большая вероятность того, что именно вам придется всех мирить.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек может неправильно понимать ваши действия, что плохо скажется на ваших с ним отношениях.
0: Девы, вы устали после работы и хотите растянуться во весь рост на диване и вздремнуть, нет никаких препятствий для этого. Действуйте.
1: Весы, кто бы мог подумать, сегодня злейшим врагом ваших отношений станет телевизор или компьютер.
2: Скорпионы, вы, наверное, слишком много надежд возлагали на этот день, а зря, и даже ваш любимый человек не поможет пережить это.
0: Стрельцы, сегодня дело, которое так давно и ловко у вас спорилось, вдруг спориться перестанет, что вызовет у вас раздражение, неприятие судьбы и окружающего мира.
1: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет очень важно, чтобы вы его поняли.
2: Водолеи, сегодня вы поймете, что вашему любимому человеку вовсе не нужна ваша забота о его здоровье.
0: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет не по силу решить некую вашу проблему. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 января будущего года в российских загранпаспортах перестанут указывать данные о детях, сообщили в МВД. В ведомстве объяснили, решение частыми отказами во въезде в некоторые европейские страны несовершеннолетних россиян не пропускали даже при наличии соответствующей отметки в паспорте родителей. При этом ранее выданные документы с данными о детях останутся действительными до окончания срока действия. С 2027 года в России изменятся требования к вступительным экзаменам вузы, соответствующий проект подготовила Миноборнауки. Физика станет обязательной для машиностроительных направлений, а математика – для информационной безопасности. На некоторых специальностях потребуется история для военной журналистики и литература. Поступающим на туризм и гостиничное дело предложат выбрать между историей и географией. Туры россиян в Таиланд оказались под угрозой срыва из-за новой волны COVID-19. Туристам, купившим поездки на осень-зиму, сообщают о возможных сложностях с поездками. Пока отмен нет, однако за месяц в стране выявили около 65 тысяч случаев заболевания. Больше всего случаев зафиксировали в туристических центрах Бангкоке, Паттайе и на Пхукете. В качестве альтернативы туристам предлагают Вьетнам. Внимание, уже сегодня в 18 часов стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая. Снежная королева» пройдет 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале Radio Record в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка банк».
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.

0: фейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что-то на горяченькое в эту среду.
2: Так, любительница кур сделала на теле десятки татуировок с этим пернатым.
1: Не осуждаем, а что, любит кур?
2: Слушай, на самом деле изначально она боялась, а потом завела несколько кур, и все, понеслось. У нее теперь рекорд 43 куры на ее теле, и она не собирается останавливаться.
3: Так надо подождать, там яички скоро появятся, потом цыплятки.
1: Кстати, куры, это же потомки динозавров, да?
3: Да.
1: Насколько известно.
2: Что раньше появилось, яйцо или курица?
1: Доказали, говорят, все-таки яйцо. Есть целое исследование, я прям читал его. И говорят, реально, ребятки, яйцо первое, как? Мы объясняем, и там все по пункту.
2: Поэтому запрещен на грамме пост набрал много лайков с яйцом.
1: Я думаю, с этим не связано, ну мало ли, мало ли. В общем, ребята, новость неутешительная. Любители Борис, Даша, Семен, Марина посадят в дурку в России. Возьмите первую букву со всех этих имен. Минздрав утвердил перечень отклонений в сексуальном поведении. Говорят, ребята, если вы это любите, вы нездоровы. Больным будут предлагать психотерапию, антидепрессанты и гормональные препараты. Кто может попасть в дурку? Итак, ну, конечно же, это садомазохисты. Странные ребята. Различные фетишисты. Вы тоже знаете, вот, кто там сидит на аккаунтах с ногами. Эксбиционисты могут тоже попасть. Да, ну, это логично.
3: Ну, нечего показывать свои прелести.
1: В общем, фанаты всяких извращений, которые не просто за этим наблюдают, а которые еще в этом участвуют. Говорят, ребят, вам надо лечиться, это дурка.
3: У меня вот вопрос. Я слышал то, что называют тут всякими извращенцами. Короче, люди, которые едят пиццу с ананасами. Я считаю, что это нормальная еда. Ну, то есть, типа, некая вот такая экзотическая штучка, потому что ананасы нормально с курицей.
1: Экзотическая штучка, как ты в тему попал? Ну и что?
3: Я к тому, что мы как с этим будем бороться?
1: Да мы никак.
3: Будут преследоваться люди, которые в еде какие-то изыски?
1: Слушайте, ну когда-то и люди, которых мы сейчас перечислили, не преследовались, да, и их в дурку не хотели сажать и психотерапию назначать. А сейчас стали. Может быть, и когда-то любителям пиццы с ананасами это предстоит.
3: Ну, вот ты сейчас перечислил, но в древние времена, ну, это кто? Это Калигула, там, Нерон. Это же эти. Эти люди раньше Римом правили.
1: Ты так их назвал, это же эти, как будто соседи твои, знаешь.
3: Но я к ним не особого уважения не испытываю.
1: К соседям или к этим, кого мы назвали?
3: Если у меня такие соседи, то я хочу с ними познакомиться.
1: Почему не зовут,
3: да? Чтоб знать их в лицо. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. И прийти.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
2: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 390 000 рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
3: Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом премиум скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-7557 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Сегодня же день жвачки, да?
1: Да.
0: Вот я подумал, нужно же было кому-то первый раз в своей жизни вот битум засунуть в рот, пожевать, и он такой, о, прикольная вещь, а сделаю-ка я из этого продукт. Да?
1: Так же это примерно произошло. Была какая-то история, да, что сначала жевали
0: каучук
1: вот это.
0: Каучук там или что-то еще.
1: Чтобы зубы очищать, да.
2: Смолу какую-то жевали,
0: да,
2: помню.
0: Да, да, да. Это же кто-то придумал, потом модернизировал и говорит, а давай я всему миру об этом расскажу, еще и заработаю.
1: Люди, которые придумывают, они молодцы.
2: Слушайте, ну там, скорее всего, изначально была, как Аня сказала, была какая-то практическая функция.
1: Да,
2: то есть, там,
1: очищать
2: не
1: зубы.
2: Знаю, чтоб кто-то рот завалил свой наконец.
0: Склеил рот кому-то.
2: Да, лишнего не говорил.
0: Кто-то работал, работал начальнику, дал попробовать, говорит, на, склей свои уста, руководитель. Ну, в общем, интересно. А потом сколько всего интересного. Ну, вот что ни говори, вот Love Is. Всем же нравится жвачка, да? Вот это.
2: Ну, она сейчас испортилась.
0: Она очень быстро теряла вкус. Я не знаю, три живка, три работы челюсти, все, вкуса нет. Ну, как так
2: три
0: можно?
2: Живка.
0: Ну, как так можно было сделать? Как можно было не проработать этот механизм?
2: Да, непонятно. Слушай, ну, раньше многие жвачки держали вкус подольше. То же самое Ахуба-Буба, извините меня.
1: Ахуба-Абуба.
2: Можно. Бабл-гам, которая еще.
0: А, лента, которая, помните, была Бумер или как-то?
2: Бумер, да.
0: Просто 50
2: тоже.
0: Метров, или сколько она там была?
2: Здоровенно. 50 метров?
0: 50 не была, конечно, я тебя обманул.
2: Метр, по-моему.
0: Ну, хотя, может быть, где-то в дьюти-фри каком-нибудь и была 50.
2: А пузыри все надували жвачки. Надували пузыри?
1: Да, конечно. Есть же даже рекорды по этим пузырям.
2: А надували пузырь в пузыре?
0: Это как?
1: Я видела, реально.
2: Мы в школе пробовали. Рекорд 3. Пузырь, в нем пузырь и еще один пузырь.
1: Это что за рабочий язык?
2: Да там дело не в языке.
0: Последний раз...
1: губы.
2: Там важна сама жвачка. Если жвачка вот тянущаяся, хорошая, мы специально надо было брать именно вот хуба-бубы.
1: Там 5 надо засунуть.
2: Все 4 пачку. Да?
0: Последний фразу, последний раз фразу «пузырь, в нем пузырь, в нем пузырь» я слышал в гараже. В общем, ребята, спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами услышимся уже в четверг. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
3: Хорошего вам дня, классного настроения. Встречаемся завтра.
2: Всем отличного пребывания в этой среде.
3: Пока!
4: Вейкаперы на рекорде.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья, и доброе утро. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, что сегодня было у вас на завтрак? Или, быть может, планируется на обед? Пельмени и вареники оказались самой популярной готовой едой у россиян. Их покупает 44% опрошенных. Стритфуд выбирают

а цена важна лишь для 6. Ну вот про пельмени и вареники, по-моему, очень даже актуальная информация. Ну а вы рассказывайте, что сегодня у вас планируется на обед при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Я же пока поделюсь музыкой в этом часе. Airbox с работой Graceland.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Черноморавто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40.
2: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Силуанов назвал федеральный бюджет России на следующие 3 года непростым. Выступая на Московском финансовом форуме, он отметил, что в бюджет России на следующий год будет заложен дефицит в размере 2% ВВП, но он не представляет рисков, пишет ТАСС. Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования, сообщает Белта. Итоги выборов в Госдуму убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному российским лидерам курсу на стабильное развитие России, отметил президент Беларуси. Белый дом запускает Трамп ТВ на фоне бойкота со стороны СМИ. Трамп ранее объявил о немедленном запрете на допуск на территорию президентской резиденции CNN и Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. В ответ журналисты обвинили администрацию в нарушении свободы слова и отказались освещать мероприятие с участием Трампа. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
9: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 10 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Алинчука 52. Подробности 8 978 0-15-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
3: Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля в программе трейд-ин. Не оферта.
4: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
1: Покоряй Крым вместе с Havail Автопрестиж. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Record.
1: Dance Radio. Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Стартует здесь и прямо сейчас. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, в каких отношениях вы с нейросетями? Вот в Японии решили окончательно избавить людей от домашних забот. Там начали разрабатывать умные дома с ИИ, который сам следит за порядком, убирается, разбирает продукты из доставки, стирает вещи и берет на себя другую бытовую рутину. Проект уже получил поддержку государства и готовится к массовому производству. Ребят, как помогают нейросети вам? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Клуни «Good Girl».

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лота ограничена. Подробности на город дефис мира.ру.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ОСЗ Ндоковский проект на декларации на наш.дом.рф.
2: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
3: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Red Wings опровергли информацию о вспыхнувшем самолете с людьми в аэропорту Екатеринбурга. Во время инцидента экипаж находился за пределами самолета, людей там не было, сообщили в пресс-службе перевозчика. Ранее авиакомпания прервала наземную подготовку рейса из-за запаха гари, борт заменили, задымление ликвидировали. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с переводом денег в цифровой рубль. Это следует из материалов МВД. Аферисты звонят и представляются сотрудниками банка. Они убеждают граждан перевести имеющиеся на счете средства в цифровые рубли. При этом мошенники говорят, что в ближайшее время ожидается изменение курса, поэтому конвертировать деньги стоит именно сейчас. Карту болельщиков введут на домашних матчах команд РПЛ в Кубке России по футболу с 1 октября, говорится в распоряжении правительства. Ранее карта болельщика была нужна для прохода на матчи РПЛ, финал Кубка России и игру за Суперкубок страны. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Record. Реклама.
1: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Алинчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrim.ru.
4: Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение ограничено складом авто.
8: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
9: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
10: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Dance Radio. Record. Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, уже сегодня в 18 часов стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Поэтому, если вы еще не выбрали билет, то самое время прямо сейчас поторопиться. Это все фестиваль «Белое. Снежная королева». Пройдет он 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Ну и, естественно, рассказывайте, с кем пойдете на это классное событие. Может быть, у вас уже есть костюм. Если да, то тоже опишите. Может быть, там что-то интересное и загадочное. Очень интересно узнать и почитать. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе Бау

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью. В вашей жизни они происходили.
2: Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке. Искала меня везде, но не на море. Ты вообще не сказал ей, что ли?
1: Это вообще, это чисто пацанский движ.
3: Он уехал, да, с друзьями на море. Она такая уже ребенку говорит, типа, ну такова судьба. Хорошо, что не за хлебом.
1: Он возвращается. Отдохнул, загорел.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Черномор-Авто. Распродажа новых автомобилей Теннет. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Теннет от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
5: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
6: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
5: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
6: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
7: Застройщик ООО «Созарич плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп выразил надежду, что украинский конфликт можно завершить до зимы. На встрече с Зеленским он сообщил, что обсуждает с Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины. Иранские авиакомпании приостановили полеты в Азербайджан из-за нового пакета санкций США, сообщает Азербайджан Airlines. Ранее министр финансов США заявлял, что авиакомпаниям Ирана придется прекращать рейсы за рубеж, так как санкции Вашингтона угрожают иностранным партнерам Тегерана. В Петербурге подали иск о возврате денег за 4 билета к организаторам концерта Kanye West на 380 тысяч рублей, включая неустойки и моральный вред. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Иск является крупнейшим в стране из заявленных к организаторам мероприятия. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
9: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com 18+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 10 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «Энтокаскивский проект». Декларация на nah.dom.rf.
3: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
4: Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. Автомобиля программе «Трейдинг». Не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Record Dance Radio. Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами. И как здорово, что радио можно брать с собой вообще куда угодно. Мы с вами, где бы вы ни находились, потому что у Радио Рекорд есть приложение, где можно включить музыку под любое настроение. Если у вас сейчас мысли потанцевать или потренироваться, ну, конечно, можно поработать или просто поставить что-нибудь фоном и заниматься своими делами, выбирайте любую станцию в нашем приложении Радио Рекорд. Там вы найдете абсолютно все. Разные жанры и любимые шоу Радио Рекорд, конечно же, тоже там. Вообще больше не нужно долго искать, что включить. Открывайте приложение, выбирайте свое настроение и погнали вообще в любой сценарий дня. Еще у нас есть чат мобильного приложения Радио Рекорд. Там мы тоже много общаемся. И прямо сейчас напишите туда. Вы чаще всего слушаете музыку просто для фона или вам все-таки важны треки, которые дают вам настроение. Мы постарались подобрать все самое лучшее в этом часе, ну а я расскажу, что нас ждет. Новинка от Iman Beck, No Matter What. Послушаем свежак от Matt Roda, I Need Your Loving. Еще в часе появится Divac с треком Slow Down. Чуть позже здесь Рафаэль, Gotta Be Cool. Открывает этот час Алия Фабин с треком Body Talk. Это Рекорд Dance Radio.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Soultech. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте kremia-havail.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Теннет. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Теннет от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Аэрофлот опроверг информацию о вспышке заболевания в офисе на Арбате. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что в офисе авиакомпании после выявления туберкулеза сотрудников перевели на масочный режим. Все регионы России создали запасы топлива к зиме, сообщил министр строительства и ЖКХ Файзуллин. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится на уровне ниже плюс 8 градусов на протяжении 5 дней подряд. Однако конкретные сроки определяют местные власти. Алина Корнеева вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле. Она обыграла соотечественницу Дарью Астахову со счетом 6-2, 3-6, 6-1. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей матча Елена Остапенко Тайла Престон. Уже сегодня в 18:00 стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белое. Снежная королева» пройдет 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на Радио Рекорд. Рекорд.ру/18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: почему в конце денег остается еще так много месяца.
1: 1974 is the year that they're now

0: Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
1: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще час. Послушаем много крутых треков и обсудим что-нибудь интересное, смешное. Вот, например, весь мир дошел до того, что бабули наконец-то освоили нейросети. Теперь их уже, кажется, никто не остановит. В США набирает популярность новый вид бабулинга. Родители и бабушки генерируют с помощью нейросетей фотографии своих детей и внуков в самых неожиданных ситуациях и выкладывают их в социальные сети, то есть не просто скидывают друг другу на посмеяться, нет, они публикуют это. Например, внук внезапно оказывается рядом с Санта-Клаусом или едет в Полярном экспрессе, а некоторые родители, которые еще только мечтают о внуках, идут дальше, создают несуществующих детей и даже вторых половинок рядом со своими взрослыми детьми. То есть вот раньше, да, бабушки и дедушки спрашивали, ну когда уже свадьба, когда внуки, а теперь они просто генерируют их сами. Бабулинг официально вышел на новый уровень, ну а вы пишите в чате рекорда, ваши родственники используют нейросети и для каких целей? Может, вас тоже часто разыгрывают бабушки, дедушки, мамы, папы, ну или вы тот человек, который занимается подобным. Признавайтесь, я рассказываю о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Topic Lucky Ones. Свежий трек от Армина Ван Бюрена «Tokas Miracle». Еще в часе появится газ от Зиверт. Дождемся «Dive Into Me» от Алла.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 10 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
1: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
3: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 000 рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Неоферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейдинг с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин готов ко встрече с Трампом, но предпосылок к ней до завершения подготовки нет, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что встреча в верхах России и США без предварительной подготовки будет пустой тратой времени. Власти обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров для поддержки лизинга и эксплуатации новых российских самолетов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Собеседники газеты полагают, что он составит до 500 рублей для внутренних рейсов и до 1000 рублей для международных. По мнению аналитиков, удорожание билетов может привести к падению трафика. Мультсериал «Черный плащ» получит продолжение в США спустя более чем 3 десятилетия. Disney Plus начала разработку нового анимационного сериала о супергерое, сообщается в пресс-релизе платформы. Создатель оригинального мультсериала Тед Стоунс привлечен к работе над проектом в качестве консультанта. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью. В вашей жизни они происходили.
2: Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке. Искала меня везде, но не на море. Ты вообще не сказал ей, что ли?
1: Это вообще, это чисто пацанский движ.
3: Он уехал, да, с друзьями на море. Она такая уже ребенку говорит, типа, ну такова судьба. Хорошо, что не за хлебом.
1: Он возвращается. Отдохнул, загорел.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2020. Чтобы было выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля в программе трейд-ин. Не оферта.
6: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Алинчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
7: Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
8: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО Сбербанк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение ограничено складом авто.
11: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами, и мы уже давно вышли за пределы радио. Теперь все самое интересное можно найти прямо в наших социальных сетях. Если вы еще не в курсе, у Радио Рекорд есть группа во ВКонтакте, где можно следить за нашими новостями, узнавать о новых эфирах и шоу, смотреть видео, участвовать в активностях, в общем, не пропускать самые важные события. А еще это отличный способ быть на связи с Рекордом даже тогда, когда музыка у вас почему-то выключена. Так что, если вы слушаете Рекорд, но еще не заглядывали в группу, самое время. Пока вы все это дело проворачиваете, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Клуни, Good Girl. Горячая Мадонна и Мартин Гаррикс. Еще в часе появится Бауса с треком Magnetic. Обязательно дождемся Медузы Don't Wanna Go Home. А начнем этот час прямо сейчас с трека Eve Meet Me in the Dark. И все это Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Чек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лень. Перегруженный миллениал. А перегруженные зумеры нет?
3: На зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому надлому не подвержены. А это потому, что у нас по-другому делали. У нас другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще бронировали.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам по ощущениям.
2: Чувствуете, да?
3: Я чувствую такое.
2: Нас надломали, да?
3: Молод в душе.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
5: В Черномор Авто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 000 рублей в Черномор Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
6: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Red Wings опровергли информацию о вспыхнувшем самолете с людьми в аэропорту Екатеринбурга. Во время инцидента экипаж находился за пределами самолета, людей там не было, сообщили в пресс-службе перевозчика. Ранее авиакомпания прервала наземную подготовку рейса из-за запаха гари, борт заменили, задымление ликвидировали. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с переводом денег в цифровой рубль. Это следует из материалов МВД. Аферисты звонят и представляются сотрудниками банка, они убеждают граждан перевести имеющиеся на счете средства в цифровые рубли. При этом мошенники говорят, что в ближайшее время ожидается изменение курса, поэтому конвертировать деньги стоит именно сейчас. Карту болельщиков введут на домашних матчах команд РПЛ в Кубке России по футболу с 1 октября, говорится в распоряжении правительства. Ранее карта болельщика была нужна для прохода на матчи РПЛ, финал Кубка России и игру за Суперкубок страны. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: сегодня с 23 часов.
1: Рекорд. Реклама. Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Выгодное трио. От официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7. По цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Не просто так я к вам пришла. Уже через час стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая. Снежная королева» пройдет 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. А в этом часе у нас «She Can't No Hopes» «Dance Out The Fire».

Тайлер и Love Forever. Fastboy тоже в этом часе. Music Sounds. Прямо сейчас Али Фарбин, Body Talk, и все это Рекорд Dance Radio.

0: электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 000 000 рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город-дефис-мира.ру.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «ЗНТ Каскивский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Испания намерена ввести запрет на поставки российского СПГ с 1 января следующего года. Запрет планируется ввести, несмотря на действующие контракты испанских компаний на поставки российских энергоресурсов. Об этом сообщил глава испанского МИД, передает ТАСС. Техсбор для маркированных смартфонов и ноутбуков может быть ниже базового на 33%, сообщили источники Коммерсанта. Собеседники газеты считают, что такая скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения электроники. В Японии планируют использовать человекоподобных роботов в оборонных целях, сообщает агентство Кайода. Власти хотят применять таких роботов для выполнения тыловых задач – охраны баз и транспортировки грузов. В них будет использована технология физического искусственного интеллекта, обеспечивающая автономное функционирование роботов. Уже через полчаса стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белое. Снежная королева» пройдет 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
8: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошее еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Soultek. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Черномор Авто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черномор Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Record. Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новости про игрушки, детство давайте вспомним. Очень злого манула выпустит Икея. Плюшевый агрессор появится в продаже. Уже совсем скоро, с 1 октября, и будет стоить 1150 рублей бюджетно. Передо мной фотки этого озлобленного манула. Ну, знаете, на мой взгляд, ну, обычный серый кот, мордатенький, не такой уж он и злой. А вот помните, да, эти легендарные плюшевые акулы от Икеи? Но почему-то никто не говорил, что они какие-то агрессивные, как-то злобно выглядят. Но не было же такого. Все нормально, играли и играли, все были довольны. А сейчас нет. Нет, я считаю, это повышенная нежность у населения. Друзья, если у вас игрушки из детства, с которыми вы до сих пор не расстаетесь, храните их, есть у вас? У меня это вот, кстати, на этого манула похож. Плюшевый котенок Филя у меня есть. Филя. Я даже диджею Филу как-то говорила, я буду обращаться к тебе не Филиппа, Филя, потому что, ну и так далее. Ну, понимаете. Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд. Пишите, храните ли что-нибудь из детства, какие-нибудь вещи, в том числе игрушки, может быть. В этом часть у нас Матрода и I Need Your Lovin'. Еще впереди Иман Бек, No Matter What. И, конечно, Том Боксер, Морена. А еще Алек и Халид, Dive Into Me. Прямо сейчас Moving to the Sun и все это Рекорд Dance Radio.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Это что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Чек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лень. Перегруженный миллениал. А перегруженные зумеры нет?
3: Да на зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому надлому не подвержим. А это потому, что у нас по-другому делаем. У нас другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще бронировали.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам по ощущениям.
2: Чувствуете, да?
3: Чувствую такое.
2: Надломались, да?
3: Молод в душе.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
5: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
6: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantics ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.

0: Вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп выразил надежду, что украинский конфликт можно завершить до зимы. На встрече с Зеленским он сообщил, что обсуждает с Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины. Иранские авиакомпании приостановили полеты в Азербайджан из-за нового пакета санкций США, сообщает Азербайджан Airlines. Ранее министр финансов США заявлял, что авиакомпаниям Ирана придется прекращать рейсы за рубеж, так как санкции Вашингтона угрожают иностранным партнерам Тегерана. В Петербурге подали иск о возврате денег за 4 билета к организаторам концерта Канье Уэста на 380 тысяч рублей, включая неустойки и моральный вред. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Иск является крупнейшим в стране из заявленных к организаторам мероприятия. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк.
6: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack.
19: Подробности на jackcar.ru.

Лена при разводе вырвала у него золото в напряженной борьбе.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью. В вашей жизни они происходили.
2: Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке. Искала меня везде, но не на море. Ну это ты вообще не сказал ей, что ли?
1: Это вообще, это чисто пацанский движ.
3: Он уехал, да, с друзьями на море. Она такая уже ребенку говорит, типа, ну такова судьба. Хорошо, что не за хлебом.
1: Он возвращается. Отдохнул, загорел.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
5: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
4: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
5: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
6: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
7: Черноморавто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40.
6: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
8: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
6: Застройщик ООО «СЗН Доказкивский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: кому вы отдадите предпочтение в сентябре. Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация
1: актив 2026 года выпуска. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость опять тревожная. Оказывается, все наши переписки с чатом GPT читают другие люди. На самом деле информация не очень подтвержденная, но есть легкое, знаете, подозрение. В общем, оказывается, существуют некие подрядчики, которые получают доступ к целым диалогам пользователей с нейронками. Все это нужно для корректировки ответов чат-бота якобы. В общем, в сети всплыли реальные доказательства и реальные промпты, где юзеры просили ИИ никому не показывать содержимое сообщений, потому что, ну, сами понимаете, почему. Друзья, помните, у нас не так давно, относительно недавно был тренд с чатом GPT, нужно было просто попросить его показать звезду, на которую вот мы с вами похожи, да? С кем из селебритис у нас есть некое сходство? Вы так делали? Если да, то на кого вы были похожи? В итоге, по версии чата GPT. Если делали, пишите об этом у нас в мобильном приложении. Посмотрю, на кого же на самом деле похожи наши слушатели. О музыке тоже расскажу, и в этом чате у нас Армин Ван Бюрен и Токас Миракл. Еще слышим Систек и Тока-Тока. Также Джон Кей, Калабрия. А еще Бауса и Магнетик.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского брака.

0: Сегодня с 23 часов.
1: Рекорд. Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Хотите больше от своего автомобиля? Новый STO MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября STO MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в СТО Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
3: Указана цена за автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля в программе трейд-ин. Не оферта.
1: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейд-ин. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин готов ко встрече с Трампом, но предпосылки Вринга и эксплуатации новых российских самолетов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Собеседники газеты полагают, что он составит до 500 рублей для внутренних рейсов и до 1000 рублей для международных. По мнению аналитиков, удорожание билетов может привести к падению трафика. Мультсериал «Черный плащ» получит продолжение в США спустя более чем 3 десятилетия. Disney Plus начал разработку нового анимационного сериала о супергерое, сообщается в пресс-релизе платформы. Создатель оригинального мультсериала «Тед Стоун» так. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Драйв всех нас.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ, 100+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Это что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Чек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лень. Перегруженный миллениал. А перегруженные зумеры нет?
3: Да они... на зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому над... другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще броне.
4: Чувствуете, да?
3: Чувство такое.
4: Нас надломали, да?
3: Молод в душе.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.

0: новые впечатления.
1: В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Теннет. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Теннет от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Радио Рекорд. Новый трек на рекорде.
1: Армин Ван Бюрен, Пит Тонг и Поппи Баскбом. Talk is Miracle. Remix.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все всегда для тебя мы будем обсуждать разные, может быть, не самые популярные, но все равно интересные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в отличие от тех, кто сейчас прилип к экрану телефона и что-то там истово комментирует в интернетах, то есть тех, кого еще лет 20 назад высмеял американский чувак по имени Рэндалл Монро в своем известном веб-комиксе, где персонаж отказывается ложиться спать и что-то очень сосредоточенно там печатает на своем компьютере. А когда его спрашивают, что ж, отвечает: не могу, потому что в интернете кто-то не прав. Так вот, абсолютное большинство тех, кто слушает радио, не пытается исправить всех тех, кто там ошибается, и не старается, что и смочь оказаться умным, знающим, заметившим чью-то маленькую оговорку. И в этом, пожалуй, есть единственное и, возможно, последнее преимущество радио перед соцсетями. Умные здесь, даже заметив, что что-то не так, способны его просто спокойно слушать. Что будете делать и вы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянам с популярными фамилиями могут начать замораживать счета из-за тезок. Если ФИО и дата рождения совпадут с данными человека из списка Росфинмониторинга, банк сможет приостановить операции на 5 рабочих дней. Эксперты ожидают роста числа таких блокировок на 15-25%. Чаще других под проверку могут попадать Ивановы, Смирновы, Кузнецовы и другие россияне с распространенными фамилиями.
2: Фу, меня пронесло. Да и вас, кстати, тоже.
1: Ну да.
2: Хотя... А главное, что пронесло Эльвиру Набиуллину. Понимаете? Потому что у нее, ну, согласитесь, фамилия все-таки, ну, не такая популярная.
1: Нет, да? Она, конечно, популярная, но как... Ну,
2: нет, популярная народе, в том, да, смысле, в котором я понимаю, здесь сказано, да, понимаете? А вот это вот очень хорошая новость. А в чем смысл этого сообщения? Это я правильно понимаю? Это было предупреждение всем Ивановым, Смирновым и Кузнецовым, да? Чтобы того имели в виду, да? Чтобы намотали на ус. Чтобы потом, знаете, без этих, без претензий. Типа, знаете, там звонит там в банк. Здрасте, а у меня что-то заморозили счет. Как фамилия? Кузнецов. А, ну, это нормально. Да? А для некоторых это так вообще прям надежда, знаете? То есть заблокировали там Смирнова с долгами там 20 миллионов рублей и алиментами. А есть еще надежда, что может это из-за тезки?
1: Ну да, тут посмотрите, должно быть полное совпадение ФИО. Поэтому всем с Ивановым, Смирновым, да, впрочем, и Сидоровым уж, извините, нужно заранее подстраховаться. С фамилией ничего не поделаешь, можно сменить имя. Скажем, там, с Валеры на Набиуллий какой-нибудь, там, знаете, ну чтобы редко, чтобы...
2: Набиулли, а фамилия
1: Кузнецов. А Смирнов, да, Кузнецов, там, да, неважно.
2: Нет, ну,
1: тогда
2: действительно
1: не будет совпадения, и все, человек проскочит.
2: Так вот это главный вопрос, что им делать? Менять фамилии? Да, ну нет, ну можно менять фамилии. Не, ну зачем так сложно? Можно сменять, там, не знаю, на Кремов и Хрусталев, например.
1: А вот не надо на Кремов. Вот,
2: Не надо. Все, а то... Ну хорошо, хотя бы на Джигурда. У Джигурды же точно нет полного тезки. По крайней мере, Никиты, да?
1: Ну да, или там Григорьев Аполлонов. Вот чел заранее все продумал. Фиг такого второго найдешь.
2: Но с другой стороны, он не продумал другой момент. Его называют часто Иванушка. А Иванушка, знаете, может легко попасть под это. Но что делать-то реально вот этим, ну, Смирновым, Кузнецовым, Ивановым?

0: им смириться, что их счета будут блокировать там на 25% там, да, больше. Вообще это очень плохие новости и очень опасные, потому что, смотрите, ведь Кузнецовых, Смирновых и Ивановых в России их же больше всего, именно потому что это самые популярные фамилии. То есть каждый второй либо Кузнецов, либо Иванов у нас, либо Смирнов. Ну, не в нашем случае, да?
1: Ну, кстати, не совсем. Я вот по бабушке Смирнов.
0: Второй,
1: да? По бабушке Смирнов. Хрусталев по бабушке Смирнов.
0: А я и не Хрусталев, как, впрочем, и не Кремов. Так вот, смотрите, Кузнецовых, Ивановых и Смирновых у нас больше всего. И им говорят, что у вас просто могут блокировать счета, просто потому что вы Кузнецовы, и у вас Ивановым и Смирновым. Так вот, смотрите, их большинство. А представьте, вот если разозлить у нас всех Смирновых, Ивановых и Кузнецовых, да, ни Милоновы, ни Набиуллины, ни Кремовы, ни Хрусталевы уже не смогут ничего с ними сделать. Только Соловьев. У него, кстати, тоже же популярная фамилия. Да? Если вот Соловьев сможет справиться с Смирновым? Ну,
1: Соловьевых тоже много, я думаю.
0: Нет, Соловьев... Соловьев
1: наш... у него резерв такой серьезный такой. Потенциал у него, конечно.
0: Я надеюсь, что он всех Смирновых, если что-то скажет такое, что они скажут. А, вот в чем дело. Тогда нормально. Будем надеяться, в этом смысле надежда только на Соловьева. У нас и программа другая, но... Мы можем задать вам вопрос. И в этом и есть смысл того, что мы делаем в начале программы. И вот вопрос. Ведь смотрите, вот выясняется, оказывается, что даже у фамилий есть какие-то такие минусы и плюсы, да? Есть няшечки какие-то такие, печеньки, а есть наоборот, как у Кузнецовых, Ивановых и Смирновых могут быть. Так вот вопрос. Вот подумай, я понимаю... И Кремов, мы понимаем, что, конечно, фамилия — это то, что нам дано, то, чем мы должны гордиться. Но ведь иногда, давайте, вот что там греха таить? Хочется ее на что-то поменять.
1: Сделать красиво.
0: Красиво, да. Вот какую бы ты хотел иметь фамилию? Ну, не просто, может быть, потому что нравится там чисто фонетически, да? А может, потому что у фамилии есть какой-то бэкграунд.
1: Ну, какая-то, да, история.
0: Да, какая-то интересная, да, например?
1: Или, может быть, новая твоя фамилия будет отвечать каким-то твоим качествам, там, да, вот как бы там, ну,

0: сказать, например, ну, вот у меня, слава богу, не фамилия, не Хрусталев, да? То, а так вообще, вот я какой я Хрусталев? Я, наоборот, ну, такой более...
1: Кремов-то.
0: Да, а, да. Хотя иногда размазанный бывает такой. Все чаще и чаще. Но вопрос же к тебе. Тебе, дорогой товарищ, отвечать. Какой... фамилии тебе подходит больше всего. И почему? Если ты не мечтал, подумай об этом прямо сейчас, а мы обсудим это в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: Россияне отдали больше голосов за «Единую Россию», потому что остальные партии выглядят еще хуже, считает политолог Константин Калачев. По его словам, «Единая Россия» ассоциируется с властью и президентом, что особенно важно для избирателей в условиях политической турбулентности и внешних угроз.
2: Нет, это-то понятно. Я вот только не понял, а что значит «россияне»? Отдали больше всего голосов за «Единую Россию», потому что остальные партии выглядят еще хуже? То есть, секундочку, значит, остальные выглядят еще хуже, то есть «Единая Россия», типа, что он сказал, не идеал? Типа, тоже не подарок? Знаете, как говорят, не предел мечтаний,
3: что ли? Не, ну, конечно, ведь все люди живые, в том числе и в «Единой России», есть свои издержки какие-то, знаете, недоработки, недочеты какие-то, проглядели что-то, может, простили, там, знаете,
2: нет, само это собой. Вот все. Но остальные, говорят, еще хуже, и поэтому не за них проголосовали. А, но у меня тогда вот такой вопрос, если вот так уж человек замечательно это формулирует, а нельзя вот такую партию, чтобы не лучше из худших. Знаете, не как бы там на безрыбье и раком, да? Знаете, на безптичьи и задницы соловей. Или, знаете, как там на безбабье и рыбу раком, да? Там, или, помните, тоже старая такая, да? За неимением гербовой пишут на простой. А можно, чтобы вот хоть одна партия вот не на безбабье и рыбу раком, а партия под названием и баба, чтобы, и рыба, и птица, и задница орел. Или так не бывает? Или
3: нет, что? возможно, как бы бывает. Возможно, это и есть «Единая Россия». Он уже сказал, смотрите, что выглядят хуже. Ну, действительно, как они выглядят? Ну, что, ну, выглядят... Ну, то есть, ну, посмотрите, вот, ну, что такое, вот, новые люди. Ну, как они, может, люди хорошие, ну, как-то, выглядят. Мы не знаем, как бы, да, вот это вот все вот, да.
2: Да, ну, и поэтому тут, конечно, я тут согласен, да, то есть, сказать, в общем, да, и если так, то чё ж, да, чё ж так. Да? Пока у нас электоральный
3: вздох. Встречают по одежке,
2: да. От добра добра не ищут. Лучший враг хорошего. Что там еще? Старый друг, лучше новых двух. Там работа не волк, там козел и так понятно, да? Что там? Взялся за гуш, не забудь сходить в душ, да? Улыбайся, завтра будет хуже. Что еще забыл?
3: Нет, все.
2: Все?

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 10 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Более 0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978.

0: Barbra Streisand.
1: Крем-хруст-шоу. Джиган устроил стрельбу по собственной охране в подмосковном доме и около 10 часов не выпускал персонал. Об этом сообщают СМИ. Инцидент произошел еще в ночь с 3 на 4 июля. Рэпер, по данным очевидцев, был пьян, вооружился Сайгой-9 и обвинил одного из охранников в педофилии, после чего выстрелил в него. Мужчина получил ранение руки и ноги. Остальных работников Джиган также обвинил в предательстве и сливе информации. Все это время дети рэпера прятались в доме и связывались с Оксаной Самойловой. В итоге Джигана скрутили, а позже отправили в рехаб в Израиле. Заявление в полицию после случившегося никто не...
2: А что, они дураки, что ли? Плачет он им хорошо. Знаете, за такую зарплату можно и потерпеть бубо от пули. Да, все-таки, знаете, не 20 тысяч рублей. Вы бы что, не потерпели? Нет, ну, подали бы заявление, если бы вас ранил наш начальник?
3: Ну, это очень... А наш? Я
2: думал, да. Нет, ну, вы знаете, если он бы вас пулю в руку, в ногу, в задницу, но поднял зарплату.
3: Ну, смотря, как, ну, если как в случае с Жиганом, там была пневматика, то одну пневматику можно потерпеть.
2: Да можно и две за хорошую-то зарплату, да?
3: Ну, нет, тут нужно как бы обсуждать, как бы, ну, какая, что, какая зарплата.
2: Нет, конечно, конечно, это уже понятно. Но у них тут, по-моему, очевидно, раз они не подали в полицию, значит, зарплата хорошая. И, значит, что, значит, Жиган был пьян, да, вооружился там сайгой, выстрелил в охранника, значит, остальных работников своих также обвинил в предательстве и сливе информации. Так это подождите. Так это что получается? То есть это получается, что он совершил вооруженный налет на собственный дом? То есть это первый в мире случай вооруженного нападения на себя?
3: Было бы совсем, да, как бы законченная история, если бы он еще себе выстрелил в пенис или в колено.
2: А кто вам сказал?
3: Идеальная такая...
2: Если бы не успели скрутить, может... Да, это было бы идеальное завершение истории. Но не успел. Может быть, и напрасно. И там было сказано, что там, по данным очевидцев, он был пьян. Слушайте, но это вот не надо, да? Вот не надо наговаривать. Вряд ли. Потому что от одного алкоголя такого эффекта не будет. Тут, наверное... Тут еще как минимум принял какой-то джиганчик, да, наверное?
3: Да, тем более 10 часов удерживал. Столько не отпускал. Алкоголь отпустил бы давно. Да,
2: конечно, нет, разумеется. Нет. Не надо говорить, пьяный. Сразу так легко. Любим мы ярлыки вешать. И что, значит, он обвинил своих этих там охранников и всех остальных в сливе информации? Это какой информации? Про Джигана какую-то? Какую-то секретную информацию?
3: Ну, то есть, тут действительно интересно, потому что, смотрите, если они не слили информацию, что он в них шмалял, как бы там, из ружжа, как бы, то что же они там слили-то такое?
2: Значит,
3: что там так, вот такое?
2: До этого какое-то что-то, а я даже знаю, да, ну, может быть, он просто сразу не разобрался, да, они могли слить. Знаете, такая, помните старая такая песня? Расставались они, расставались надолго, и Жигой, а? Может, ну, это слив про Жигана? А что-то такое, нет?
3: Тут уже важно понять. Важно разбираться в отечественном репе. Смотрите. Да, это песня про Жигана. Дело в том, что у нас так случилось исторически. Есть два рэпера. Один Джиган, а второй Жиган.
2: Еще есть такой. Серьезно?
3: Серьезно.
2: Это один и тот же.
3: Нет, это два разных человека.
2: Я секунду. То есть, а он кто?
3: Он Джи.
2: А, Джи. Хороший смысл. А этот просто Джи. А с Жиганом что, все нормально?
3: Я даже не знаю.
2: Никого не подстрелил?
3: Вот черт ты его знает.
2: А я вам скажу, тогда, слушайте...
3: Многие путают, но тут нужно разбираться, понимать.
2: Нет, нужно, конечно, теперь путать нельзя. А теперь, слава богу, благодаря этой истории разобрались, да? Отделили Джигана от Джигана. Но вот этот Джиган, слушайте, вот он настоящий рэпер, да? Не эти все фальшивки, эти реплики, эти подделки, которые строят из себя рэперов крутых там, да? Да-да, а даже Сайги нет. Потому что настоящий рэпер, он вот такой как раз. Джиган, да? Значит, Жигана вычеркиваем, все. Но тут, конечно, да, подстрелил всех. Но есть и, конечно, хорошие новости для нас. Потому что он в Израиле, не здесь. И все не так плохо. Вот знаете, вот кто-то там все время жалуется на жизнь. Там все плохо, все не так. Все не так плохо. Потому что хотя бы Джиган не у нас, а в Израиле.
3: Вот плохие новости. Он уже опять у нас. Он там получился, да? В рехабе и вернулся.
2: Что вы, ну зачем? Ну зачем вы все испортили?
3: Оглядывайтесь теперь.

0: Хруст-шоу.
1: Никиты взбунтовались против Никитичей. Отцы с этим именем все чаще отказываются давать детям классические отчества Никитич и Никитична. И выбирают варианты Никитович и Никитовна. В ЗАГСах нормативными по-прежнему считают старые формы, поэтому родителям приходится отдельно подтверждать свой выбор. При этом закон конкретный суффикс для отчества не устанавливает, так что Никитовичи уже официально существуют.
2: То есть теперь родители наши, значит, детям дают не только, знаете, придумывают это, вот эти идиотские имена, там, Люцифер, там, Грач, там, Пересвет, там, Ратибор, там, популярные сейчас, там, Искра, Луна, там, Океана, Лучезара, там, Горислава, Олимпиада, да, вот, да, все, что, значит, родители наши еще им и отчество придумывают.
3: Ну, в общем, да, потому что тут сказано, что закон конкретный суффикс для отчества не устанавливает. То есть нужен закон какой-то, чтобы установил суффикс для отчества.
2: Так нет, так они...
3: Федеральный закон.
2: Никакого... Они сами придумывают им отчество. То есть оригинальный этих имен, да, вот этих вот там Лучезара им оказалось не достать. Лучезара Никитовна, да? А то как-то Никитишна, как-то не кул. Да? А вот такой вопрос. А если, скажем, батя вот, значит, в угаре праздников, да, назвал девочку Никитой, так, кстати, тоже у нас часто теперь называют, то она будет Никита Никитовна или Никита Никиточна? Или Никита Никитишна? Да? Вот тут очень важно разобраться. А если, смотрите, такая история. А если батя не Никита, а Никитос? Ну, то есть вот так...
3: По жизни.
2: По жизни, да, чисто так. Так называли все. То вот как будет отчество, Никитосович или Никитосович? Как это будет правильно?
3: Слушайте, я вот не знаю. Ну, наверное, Никитос, конечно, Никитиш.
2: Да, вот тут надо... А если вот, смотрите, а если дочку назвал Луна, да? Как часто тоже называют. Вот Луна Никитишна, наверное, лучше, чем, да? Луна Никитовна. Точно, да? А если вот тоже имя в Москве часто сказать Люцифер? Наверное, Люцифер просто можно Никита, там все равно же, да, наверное?
3: Там вообще без отчества какой же. И без фамилии, зачем? Вся смысловая нагрузка как бы уже...
2: А отчество как будет Люциферович или Люциферович?
3: Люциферович. Никитос Люциферович.
2: Люциферович, иди сюда. А что им отчество-то Никитич или Никитишна не угодило? А так вообще-то деды говорили. А они что, против дедов поперли?
3: Ну как-то им кажется, возможно, что это слишком просто, простонародно.
2: Нет, это простонародно, старо, да, при всем, так сказать, олдскульно, устаревший вариант. Вот у Никиты Михалкова, у него же, наверное, дочки Никитишны все-таки, они не эти, да?
3: Я думаю. Наверное, нет, конечно. А хотя, кстати, вот по поводу Никиты Михалкова. Знаете, вот, проблема раздута, мне кажется, с этими отчествами. Потому что, кроме дочек Михалкова, вы знаете хоть одного Никитична?
2: Да, Джигурда.
3: Нет, не имя Никита.
2: А у него дочь-то. Да, ну правильно, но если он Никита, значит, дети у него будут кто? Не Джигурдовишный же, правильно?
3: Ну, а в жизни вот вообще
2: нет. А по жизни нет, конечно, нет.
3: Никита
2: отдал. Ни одного человека нет знакомого Никита, мне кажется.
3: Нет, у вас есть? Нет, Никита знакомый есть? Никитичный.
2: Никитич, нет. Да, конечно, нет, разумеется, ни одного. Или они это скрывают. Очень сильно. Потому что, ну...
3: Меняют внешность. Выглядит как Анатолий Ильич. Да? Типичный Анатолий Ильич.
2: Чаще выглядит. Но, окей, ладно. Никита, бог с ним. Но, знаете, ведь больше всего проблем нас ждет в будущем. Именно из-за того, какие имена сейчас дают родители своим детям. Вот, знаете, у меня вопрос. А вот что будет с именем Грач? Вот сейчас есть такое популярное имя. Серьезно, я видел, даже реально видел какой-то репортаж, там где-то назвали ребенка Грач. Да? Вот сейчас-то он Грач, да? А вот смотрите, Грач вырос, стал батей, то есть большим Грачом, да? То есть как у него будет отчество там? Антон Грачевич или Грачевич? Или
3: у меня вот для вас есть хорошие новости. Да. Когда мальчик с именем Грач вырастет, у него будет полное имя Грачья. Это армянское имя. Грачья и Грач сокращенно.
2: А, в этом нет, тогда это нормально. Я думал, Грач в этом смысле. А, это в том смысле?
3: Да.
2: Хорошо, ладно, вопрос снимается. Да, вы правы. А вот если дать ребенку, ну, простое имя, такое, чтобы не было проблем с отчеством, там, Никитович, Никитишна, да? А если его назвать, вот, Драчевый напильник? И тут же все просто, Антон Драчевич, да? Или как это будет? Или
3: Драчевич. Напильник — это что? Это часть имени или это фамилия?
2: Ну, вы бы как назвали? Драчевич, Напильникович или Драчевич?

0: Как-то так-то. Лучше уж грачка. Рекорд реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хватит работать только ушами, пришло время поработать и пальцами. И вы, собственно, работаете, не покладая их. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы своими пальцами настрочили тут кучу сообщений. Кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что россиянам с популярными фамилиями могут начать замораживать счета из-за их полных тезок. Ну, в группе риска, разумеется, Ивановы, Смирновы, Кузнецовы и прочие. Но мы не об этом, мы о фамилиях, в принципе. Хотел бы ты поменять себе фамилию? Возможно, на время, да, вот как творческий псевдоним для каких-то целей там, да? Или такое желание? Ну, просто пофантазируй, черт тебя подери. Ну, вот наш постоянный слушатель Лев пишет. По теме. Сменил бы фамилию на Бонд. И представлялся бы так. Меня зовут Бонд. Лев Бонд. И музыка пошла.
0: Тепленькая.
1: Ну, да.
0: Я не понял. Бонд — это сокращенно от Бандерольман? Или что?
1: Ну, не знаю. Сокращенно от Бондюэль.
0: Что да? Это... Лев Бонд? Ну, это слишком круто. Мне кажется,
1: Льва достаточно. Еще и музыка пойдет.
0: Нет, Льва. Это вообще просто. Представляете, да? Смотрите, Лев. Заходит сейчас сюда. Лев. Не просто Лев, а Лев Бонд.
1: А нам Льва тоже
0: достаточно. Да уже Льва вот так, выше крыши. Чувак, от добра добра не ищет. У тебя Лев уже, во. Не все же Львов Львами зовут. Вообще, у вас много знакомых Львов?
1: Вот так вот, если честно. Ну, нет, вообще.
0: У меня есть один.
1: Один есть, да.
0: У меня есть один, но и то Лёва. Его Львом не называют.
1: Лёва. Тоже, нет, моего называют Лёв. Ну,
0: Лёв?
1: Лев. Но у него фамилия так нормализует. У него фамилия Ежов.
0: А, сбалансировано.
1: Да, это...
0: Муравьев там, конечно, было бы лучше. Ну, совсем. Ну, окей. Так, читайте вы, давайте.
1: А вот Альфред пишет нам. Много лет думаю сменить фамилию. Все некогда. Три варианта у меня. Вайсфельд, Левенштейн и Жданов. Не могу остановиться на одной. А может вообще какую-нибудь по азиатским мотивам. Главное не Васильев. Моя баба бывшая была Васильева. Очень много негатива.
0: Да, нет, главное не Васильев. Действительно, да, это самое важное.
1: Очень много негатива.
0: Ну, во-первых, чувак, а что с «не могу остановиться»? А совместить никак? Вот люди былые, в былые времена, и двойные, и даже тройные фамилии были. Как это будет в тройной звучать?
1: Ну, нормально. Вайсфельд, Левенштейн, Жданов. Альфред, Вайсфельд, Левенштейн,
0: Жданов. А может, наоборот, Жданов сначала? Жданов,
1: Вайсфельд, Левенштейн.
0: Ну, Жданов там лишнее. Знаете, это похоже на угадай в логическом ряду лишнее слово. Еще раз, какое?
1: Вайсфельд, Левенштейн, Жданов.
0: Да, Жданов лишнее.
1: Но это похоже, знаете, на коллегию адвокатов, как бы, да, фамилиях и списки там.
0: А, это...
1: Вайсфельд, Левенштейн, Жданов.
0: Ну, красиво, красиво. А тут и Васильев можно присобачить.
1: Да?
0: Почему нет? Давайте... Нет, читайте вы.
1: Так, вот Елена пишет.

0: Добрый вечер, КХ. Хотелось бы благородную фамилию Лихтенштейн. Звучит очень красиво. И звали бы меня Елена Евгеньевна Лихтенштейн. Ну, благородно. Почти по-царски.
1: Это какое-то еврейское царство?
2: Какое-то? Нет, это наоборот.
1: Нет, подождите секунду. Мы же говорим... А, она ведь это, в смысле, княжество, просто страну.
2: Да, княжество Лихтенштейн.
1: Нет, послушайте, сейчас забудьте про княжество. Лихтенштейн — это сейчас другая история. Это вот, царство такое хорошее, кстати. Кстати, Лихтенштейн действительно прикольная фамилия.
2: Да, и там говорят хорошо.
1: Где там?
2: В Лихтенштейне? Ну, в Лихтенштейне,
1: да. В каком? В смысле, в человеке или в царстве?
2: В царстве. Где там правит князь из династии Лихтенштейн. А у них монархия конституционная.
1: Не, ну действительно, благородно же, да, Лихтенштейн?
2: Да.
1: Только, понимаете, какая штука? Вот у нас так уж повелось, что почему-то у нас в России, вот когда фамилия Лихтенштейн, будут думать не о царстве. У нас же, знаете, как, сразу, знаете, какой вопрос? Только не надо мне говорить, что узнав, что у человека фамилия Лихтенштейн, вы спросите, из какого царства? Или вы спросите, что...
2: Нет, так, ну тогда ну, нормально, нужно добавлять фон Лихтенштейн.
1: А, это другое дело. Да, да,
0: а вот по поводу популярных фамилий и как бы и риском с этим связано. И вот Евгений пишет. Это капец моим однофамильцам. У меня до хрена неоплаченных кредитов, как и однофамильцев. А фамилия моя Боярская, и другую не хочу. То есть много однофамильцев,
1: не понял.
0: Ну, какая-то Боярская, например, ну, популярная.
1: Ну, окей.
0: И у него много кредитов, как бы, ну, в той ситуации, когда будут...
1: Помогает, да, когда фамилия, или что?
0: Когда вот нет, его однофамильцам не сладко придется, потому что на нем много висит долгов, и их могут заблокировать, как бы.
1: Нет, нет, я бы, кстати, пользовался, если бы у вас была фамилия Боярская, Кремов Александр Боярская, вы его не пользовались этим?
0: Фамилия Боярский или Боярская?
1: Боярская, она же Боярская, или кто? Или Боярский?
0: Боярская.
1: Ну, так вот, вы хотели Александр Боярская, вам фамилия бы подошла?
2: Ну, мне бы, да.
1: О, мне тоже кажется, что вполне себе. Вот пишет, хорошо. Так, так, вот, например, пишет. Вот Катя пишет. А, Кетя пишет. Добрый вечер, спасибо за вечер. Вас благодарят за вечер, за наступление вечера. Хотя я не могу сказать, что тут не все надо приписывать Кремову. Вечер бы иногда бывает и без него. За настроение, за вечер, за настроение каждый день. Подумываю изменить свою фамилию на мамину. Это еще не фамилия. На мамину девичью Злыденная. Точно ни у кого такой не будет. Не, ну если ты будешь инфлюенсером, будет, почему? Вы думаете, что совсем ни у кого не будет фамилия Злыденная?
2: Злыденная? Я вот не встречал ни разу.
1: Да? А давайте я позвоню сейчас, секунду. Первый раз хотя бы в жизни позвонит Злыденный. Вы когда-нибудь звонили Злыденный?
0: Нет, пока еще потенциальный Злыденный, она еще не поменяла.
1: Да, неважно, ну вы вообще в колене, хоть кому-то, хоть в потенциале звонили Злыденный какой-нибудь? Вот нет. А спасибо, что вы мне все время напоминаете про это. Очень важная ваша роль такая редакторская здесь.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да, Кэти, я понимаю, наверное, не нужно забегать вперед, но все-таки спрошу. Злыдена?
1: Да.
0: А, ну все, вот видишь уже, а вы говорите.
1: Дорогая.
0: О, злыдена!
1: О, да!
0: Уже! Пошло! Слушка, ты, значит, написал, у тебя ник стоит Кетя, да? Ты прям вот Кетя или все-таки это...
1: Нет.
0: А, все-таки Петя, да? Ну, или это просто автоисправитель?
1: Это...
0: Ее сейчас дует. Нет, ты откуда, солнышко? Где так ветер?
1: Плохо слышно-то.
0: Как слышно?
2: Плохо.
0: А, ну хорошо, ладно, давай мы не будем тогда. Хорошо, очень коротко. Ты бы хотела взять мамину фамилию Злыдёная, правильно?
1: Да.
0: А сейчас ты не Злыдёная?
1: Нет.
0: А как тебе кажется, какие преимущества тебе даст эта фамилия?
1: Не знаю, одна такая будет. Но я читала, что она, ее давали эту фамилию в старину для защиты детей от каких-то злых языков, взглядов и все такое.
0: Кто-то такую фамилию давали для защиты, как бы, да?
1: Да,
0: и мне Злыдёна. Слушай, а как можно взять фамилию Злыдёной, вот мне, например? Не знаешь, какие процедуры? Я просто не знаю. Как это в паспортном столе?
1: Наверное, нужно? В ЗАГС.
0: Пойдем в ЗАГС. Пойдешь со мной в ЗАГС, потому что я-то не Злыдёная, у меня документов-то нет на это. Если что, можешь мне небольшую эту оформить какую-то скидку на Злыдёного? Кстати, Злыдёный и Кремов. Нет, или это не очень?
2: Кремов и Злыдёный.
0: Не, хорошая, кстати, история. Мне, кстати, действительно...

0: Да, из такой фамилии действительно ни у кого нет. А у тебя настоящая какая сейчас?
1: Васильева.
0: Как?
2: Васильева.
1: Васильева.
0: Я послушаюсь Насильева. Насильева, кстати, хорошая фамилия, тоже редкая. Ну, а тогда смотри, значит, и что у нас получается? У нас есть... Как тебя зовут все-таки?
1: Света.
0: Тебя зовут Света. Ник у нее здесь Кетя Полянская. Настоящая фамилия у нее Васильева, а хочет иметь фамилию Злыденная. Можем ли мы тебя... Да, то есть как тебя называть-то, если что? Ну так, коротко, если...
1: Светлана Андреевна
0: Злыденовна. Вот, вот это хорошо.
2: Светлана Андреевна Злыденова.
0: Да, Кривов, ты что-то записал. Да. Все. Кривов.
2: Вот и все.
0: Вот, а я вас буду звать Петухов. А знаете почему? Догадайтесь.
2: Ну что, вам кажется, что это смешно?
0: Да, мне кажется, что это актуально. Это значит, что нам нужно переходить к следующей части программы.
3: Крем-хруст-шоу.

0: С авиапассажиров хотят брать до 1000 рублей на российские самолеты. Новый сбор обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. За внутренний рейс предложили брать до 500 рублей, за международный – до 1000. При нынешнем пассажиропотоке это может принести 200-250 миллиардов рублей за 2027-2030 годы. Эксперты предупреждают, билеты подорожают, а пассажиров может стать меньше.
1: Подождите, я что-то не понял. Что значит брать 1000 рублей на российские самолеты? А билеты? Вот когда мы покупаем билеты... Это разве не идет на российские самолеты? Или идет, но не на российские? Или на российские, но не на самолеты, а на автобусы?
2: Значит, не идет на самолеты. Идет на что угодно, но не на самолеты. На топливо, на курицу или рыбу. Там
1: подождите,
2: идет.
1: Окей, а раньше, вот когда не брали 1000 рублей дополнительно на самолеты, это потому что самолетам было не нужно 1000 рублей, а сейчас им срочно нужно скинуться по косарю, да?
2: Да всего хватало, как бы.
1: А сейчас что, может у самолета днюха, или, может быть, российский самолет женится на китайских деталях? С авиапассажиров, да, хотят брать до 1000 рублей на российский самолет. А где брать? Это вот прямо в самолете или на трапе, как входной билет будет у нас?
2: Ну, как бы да, то есть да, плюс вот вы платите, там, скажем, 3000 за билет и 1000 на развитие самолета с России.
1: На развитие. Всего 4000. Я как-то был в метро, и там тетенька заходит, знаете, поет под гитару. И говорит, здрасте, уважаемые пассажиры, сейчас там, ну, я исполню песню. Да, если кому не жалко, киньте денег на ее развитие. На развитие песни. Она вообще никак не может развиться, эта песня. Я много раз это слышал. На развитие самолета, кстати, это хорошо. Чтобы самолет развился во что?
2: Конечно. Например? Ну, как, ну, не знаю, там, космический корабль. Там, да, чтобы он стал больше в размерах, больше грузоподъемности, чтобы больше людей мог брать на борт людей и чемоданов.
1: Может, и название не самолет, а самосамолет. Там, да, или может быть, даже прям... Какой самолет такой? Вот, прям?
2: Ну, такой вот супер-супер-джет.
1: Да, ну, да, почему нет? И 1000, послушайте, всего. Это все ни о чем. Могли и 3 взять, и 5. И знаете, вообще, вот надо тогда, раз уж такая пьянка, надо тогда в самолетах, знаете, как вот в некоторых кафешках бывает на кассе, там стоит такая коробочка, написано «Продавцу на мечту». Здесь вот просто «Самолету на мечту». Да, или, что тоже эффективно, знаете, вот иногда вот там бомжи или просто люди, да, там, которые вот просят там что-то там, да. Некоторые там, знаете, у них таблички там на улице, там на еду, на жизнь, там на лечение мамы. А у некоторых просто написано «На бухло». Так вот, можно просто там «Самолету на бухло», то есть на топливо. Да, например.
2: Или экипажу на бухло. Ну, экипажу на бухло,
1: я не полечу.
2: Пассажир осторожный после рейса бы скидывался.
1: Да,
2: то есть на, в пункте прибытия. А нет, лучше все, идеально все сейчас работает, знаете, на что? На котиков. На котиков. Все же любят котиков, все хотят им помогать. Как бы, да.
1: На котиков. А как-то это связано с самолетами?
2: Ну, как бы, у них есть
1: на котиков в самолете. Да, да. Это да. Не, ну и послушайте, ну и в конце концов, вот про экипаж сказали. И пилот, на самом деле, он может тоже иногда выходить в салон, да, с коробкой.

0: только для денег. Знаете, как в метро, да, вот и песню играть, да, там потому. Знаете, вот, мне не нравится эта практика. Что значит еще дайте нам 1000 рублей на самолет? А может, не просить 1000 рублей просто так, да? А просто в салоне самолета, скажем, стюардессы, да, просто что-то продают, вот как в электричке. Там пластырь от натоптышей. И знаете, тут я недавно, кстати, там слышал в электричке, человек продавал чистящее средство для печки.
1: А еще, как вот в моем далеком детстве, глухонемые в электричках продавали эротические календари самодельные. То есть, ну, перефотканные.
0: А кто будет глухонемой?
1: Или карты эротические, знаете, ну, игральные.
0: Не-не, это хорошая идея. Да. А когда? А кто будет?
1: Почему-то этим занимались глухонемые, непонятно почему.
0: Ну, или как бы глухонемые. Да, а вот кто это в самолете может
1: делать? Кто будет глухонемой? Ну, нанять кого-то стюарда.
0: Сначала она показывает,
1: они сначала,
0: знаете, да?
1: Сначала так, какая у них была схема? Они ходили как бы по электричке, по плацкарту, вернее, и клали на столики, просто ходили дальше. Чтобы посмотрел, оценил как бы качество. Прошел, положил каждому там на столик, с кого он ест, календарики. Подождал немножко в хвосте и пошел обратно.
0: Это пилот, да?
1: Ну, второй пилот хотя бы.
0: А в салоне, в кабине кто?
1: Ну нет, давайте так, для безопасности, у них же два пилота. Один календарь подает эротический, а второй рулит.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: как орудие преступления. Председатель УИК решил, что фрукт является агитацией за партию «Яблоко». Наблюдателя на участок номер 1457 направил кандидат Виктор Чуприянов, а само «Яблоко» он положил на стол еще в первый день голосования. После замечания председателя на второй день, в последний день выборов вызвали полицию. Силовики провели осмотр, составили протокол и забрали фрукт в качестве вещдока.
1: Надеюсь, фрукт наказали и выдворили обратно на родину на яблоню?
2: Нет, потому что как бы есть своя процедура. Как бы, ну, если он вещдок, он должен храниться в хранилище вещдоков. Как бы, там нам сказали, что в качестве вещдока, ну, как бы, возможного преступления потенциального. Он будет долго храниться.
1: А он до сих пор хранится? Новость, потому что такая не очень свежая.
2: Нет, ну пока, ну что, 3 дня прошло, как бы там, 4.
1: То есть яблоко сейчас
2: яблоко еще? Да. Нет, в принципе, яблоки, как бы, они как бы могут всю зиму пролежать, если нормально хранить их, как бы, знаете,
1: а если даже,
2: запасти там, да.
1: А даже после, оно может быть вяленым,
2: да, яблоком. Нужно их переворачивать, чтобы они не завяли, там, не подгнили. Там, да,
1: нет, ну, а если даже, понимаю, как это называется, копченое яблоко?
2: Нет, есть сушеное яблоко.
1: Да,
2: компот,
1: да.
2: Просто огнище, как бы, из сушеных яблок.
1: А вы в политике разбираетесь.
2: Да, конечно, я слежу за, как бы.
1: Да, а слушайте, а у него было яблоко, а вот если бы у него был банан? То есть, вот там, яблоко, это что там, агитация за партию. А банан, это агитация за кого? Ведь на самом деле я вам скажу, банан, это самая радикальная агитация. Потому что это агитация уже против всех. Типа, я вас всех на банане того, сего, да?
2: Но тут так, смотрите, как политолог. Бананы долго не хранятся. Его нельзя изъять, как бы, в хранилище вещдоков. Как бы, да? Они быстро гниют. Если, но, ну, зеленый банан.
1: Осушенный.
2: Зеленый,
1: да,
2: банан может подпастись.
1: А зеленый это уже.
2: И тому,
1: а если, смотрите, да, ну.
2: И потому что банан не является агитацией ни за какую партию. Потому что ни за какую на выборах. Так что, ну,
1: не знаю. Нет, понимаете, нет, секунду, все, является, как выяснилось, и просто яблоко, ну, является. А вот если гриб. Ну, гриб, скажем, ведь гриб на самом деле это агитация за коммунистов. Потому что, как известно, Ленин любил собирать грибы.
2: И как, помните, бы, да? Понял, сам гриб.
1: Было, да. Но только не белые, да? Потому что белые, да?
2: Белым рубил шапки, как бы там, просто головки им рубил там.
1: Ну, окей. И хорошо, яблоко нашли и решили, что это агитация за партию яблок. Я не понял, а какая агитация, если оно к выборам было практически-то особо недопущено? Там, ну, некоторые там попали, частично, ну,
2: вот,
1: участвовали.
2: Возможно, это как раз тот редкий случай, в этом, в Екатеринбурге, тут участок, я куда там просочился.
1: Нет, подождите, просто тогда, если это не получается, что яблоко за яблоко, потому что там только чуть-чуть было допущено, некоторые там по одна мандатники, как говорим, тогда агитация, это должно быть не яблоко, это должно быть пол яблока, обгрызанное яблоко.
2: А это реклама Apple?
1: Вот это что угодно. Это, может быть, это было... Может, он агитировал за Яблокова. Есть такой профессор Алексей Яблоков. Биолог советский. Или, может, знаете, может быть, это вообще была агитация за... Я вот сейчас подумал, кстати, это тоже действительно может быть. Есть такая... Была, по крайней мере, стоматологическая сеть Яблоков. Вот не может,
2: ну,
1: быть?
2: Еще есть Золотое Яблоко, тоже сеть.
1: Да, а еще это могло... А вот это действительно уже серьезнее. А не могла ли это быть агитация за Виктора Салтыкова? А? Помните, у него была такая песня «Кони в яблоках, да кони в серые». Вы на меня так смотрите, как
2: будто
1: я ошибся.
2: А еще была песня у другого человека, там «Яблоки на снегу».
1: Вот, видите?
2: А у другого человека альбом «Яблоки Тай».
1: Вот.
2: А? Китайский снег.
1: Нет, я просто думаю.
2: Он научился,
1: просто...
2: Помпилиус.
1: Нет, ну, а, конечно, это, ну, это действительно надо признать. Если ты принес яблоко на выборы, значит, ты что-то хочешь тем сказать. Грызи.
2: Грызи,
1: если, да. Если ты не съел, значит, это агитация. Все правильно. Вот если бы он на избирательный участок там с медом пришел, а мед это медведь от слова, да? Вот.
2: Нет,
1: с медом это...
2: Нет, это медведь от слова. Мед от слова.
1: Ну, это уже не важно. Ну, с медом-то лучше было.
2: А с медом все хорошо.
1: И яблоко.
2: Все залетает на ура.
1: И даже яблоко.
2: И мед практически вечно может храниться.
1: Абсолютно. Крем-хруст-шоу.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свой балахон с подвешенным на него сосудом для сбора подаяний. Кинжал, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, по поводу смены фамилии или не смены фамилии. Вот, например, человек категорически отказывается менять фамилию. Он пишет, ну, его зовут Сергей Винокуров, он пишет. А я Винокуров, и Владимир Винокур выступает у нас в октябре в Волгодонске. Вот все совпало.
0: Все сошлось.
1: Что тут менять-то, да? Как
0: нет, конечно. Все... Ну, когда так счастливо все сходится, да? Нет. Ну, нет, конечно. Ну, не у всех же так все.
1: Да, что,
0: вот у вас фамилия Кремов. У вас будет Кремов поступать?
1: Владимир Кремов у меня в Петербурге. Нет,
0: не всем так везет.
1: А вот любую можно фамилия. Главное, чтоб не пукало.
0: Не пукало это фамилия?
1: Да. Нет. Не пукало с большой буквы П. Фамилия
0: нет,
1: пукало.
0: Такой, кстати, фамилии... Особо нет. Есть вот, знаете, вот есть популярный фильм. А не пукало, это хорошее. Пукало, может быть, так себе,
1: а
0: да?
1: А не пукало. А взрослые, кто из нас не пукало?
0: Да, ну, все пукало. Если так разобраться, то, конечно, да.
1: Вот Наталья пишет. Вот я тут дочь назвала Вера. И только потом узнала, какую кличку ей могут дать. Ой. Веранда. Дорогая Наталья.
0: Как все, конечно, а тебе что, сразу не пришло это в голову?
1: Твои бы проблемы Антоном и Эдиком, да? Как вот, как его кличку им могут дать, как бы. Веранда.
0: Но, понимаете, с Антоном и Эдиком там дело не в кличке, а в рифме.
1: Ну, в кличке в рифму, да.
0: Да, не, ну, а все-таки Вера, ну, там какая-то.
1: Очень дико ничего. Куча Вер было в моей жизни, никак вообще, ни одну не звали Веранда.
0: Да?
1: Вот ни одну.
0: А вот интересно, странно, как-то как так?
1: Вера, почему? Верусик, Веруня.
0: Верусик.
1: Веронидзе.
0: Да? А, вы тоже ее знали?
1: Да.
0: Веронидзе?
1: Веронидзе,
0: с Елоховской?
1: Да.
0: Ну, давайте я почитаю. Так, что там? Вот пишут, например, вот не по теме, вот Снегур великолепный. Вовремя же, да? Вот пишут. Хрусталев, давай споем «Звони, налетела грусть». Ну что ж, пойду пройдусь. Зачем мне для этого тебе звонить? Я и сам могу. Налетела грусть. Ну что? А еще лучше... Нет, что я-то, да? Давайте сейчас... Тот, кто ее поет, пусть и споет.
1: А что ее поет? У нас рекорд.
0: А ее поет на рекорде. Так же, как и на радиодаче, ее поет Александр Розенбаум. Сейчас я найду.
1: Я думал, у нас с первой танцевальной кто-то другой какой-то там.
0: А другая грусть.
1: Какой-то, да,
0: держи. Нет, это...
1: Тим Вокс
0: в этом... Вот давайте, вот как бы вот вы, как Тим Вокс, представили бы как Александра Розенбаума? Да.
1: А как Александра Розенбаума?
0: Да, что там, на позе?
1: Ну что, да, на позе врываемся максимально на импровизм.
0: Вот, поехали. Выше что в этом случае?
1: Ничего не надо выше.
0: Не надо, в этом случае, да.
1: Это нормально.
2: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей,
0: в пухе тополей, я иду так. Ну и вот давайте напоследок, тут очень много сообщений, знаете, про что пишут? Тут даже не про фамилию, ну это я не буду читать. Очень много вдруг неожиданно. Вот смотрите, вот, например, Рафик. Это одно из некоторых сообщений на эту тему, разные сообщения. Вот Рафик пишет, вопрос задает, а я один почувствовал после выборов улучшение? Нет, я вот, кстати, почувствовал.
1: Все почувствовал.
0: Во-первых, да. Погода, смотрите, какая, да?
1: Да, отлично, у меня...
0: А у вас как?
1: У меня мигрень прошла. Все нормально.
0: Все, нет, конечно. А я вижу, да и вот это вот у вас, да?
1: Все, да.
0: А это разве после выборов, кстати?
1: Да, конечно. Как сходил на выбор.
0: А это было. А, вы я думал, это ваш выбор. Ну, окей. Или вот, например, пишет, смотрите, он пишет. Николай Звенигородский пишет. Так он начинает. Он, возможно, просто он шепелявый, поэтому пишет пш-пш, а не пс-пс. Он пишет, меня видно? Спрашивает он. Вы его видно?
1: Ну, конечно,
0: да. В этом состоянии, да, Кремов видит все. Слушаю ваши подкасты с 2011 года. Верните рубрики, особенно «Фаршмак» и «Люди Х». Ребята, вы лучшие. Кремов наше все. Мужику в очках привет. Неожиданно заканчивает он. А мужик в очках — это среди нас кто?

0: с нами, в 2011 году с нами терся один. Мы были без очков, с нами терся один мужик в очках. Наш тогдашний программный директор. Но теперь времена изменились.
1: Да, теперь в очках.
0: Мы мужики в очках, как бы, да.
1: Ну, поэтому что, привет вам?
0: Да, все, нам привет.
1: Давайте последнее.
0: Последнее?
1: Куда?
0: А вот... Вот еще, вот задает такой вопрос, наверное, риторический, наш постоянный слушатель. Интересно, а существует фамилия членов? Мне кажется, если да, то это очень смешно. Написал он капслоком, поэтому мне пришлось тоже заорать.
1: Ну,
0: очень смешно.
1: Ну, смотри.
0: Просто очень.
1: Да, вот смотрите, ну, давайте...
0: Оборжака.
1: Так зачем же нам тогда говорить, что ее не существует? А давайте все поржем прям от души до коликов. И давайте сейчас скажем, фамилия членов существует.
0: Очень.
1: Ой, вот и петух даже ржет. Все, товарищи, да, поржали или еще? Я чувствую, прям ржаляется, да. Не все только в том случае, если вы приходите на мои курсы мощных ораторов. Я запустил новый, заходи на сайт хрусталев.про, там есть вся информация. А так, тфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: На вас также с удовольствием.
1: Тфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати.

0: в наше двухчасовое танцевальное действие. Все, кто готов раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, превращать вашу домашнюю вечеринку, если вы дома, в рекордную. В ближайшие 120 минут мы заряжаемся отличным настроем, конечно же, слушаем и по возможности, а может даже по желанию, танцуем под тот самый саунд, который мы делимся с вами на радиовечеринке Рекорд Пати. Ну и, конечно же, начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы прямо сейчас. Это Рекорд Пати на рекорде. Стартуем!
1: Рекорд!

легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Но если я говорю с легкостью, значит, я это подчеркиваю, и 100% там можно выбрать из более 100 предложенных интернет-потоков понравившуюся интернет-радиостанцию. Кстати, добавить в избранное тоже можно легко и непринужденно. Прямо сейчас, еще 90 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки. Рекорд Пати.

0: пути жизни в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Посетите. И, конечно, желаю вам эти 60 минут провести максимально с танцевальной пользой. Плюс ко всему, друзья, Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая» с постановкой «Снежная королева». На трех танцполах Ледова выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников мы вам не скажем прямо сейчас, потому как они будут известны в день шоу 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в рамках фестиваля «Белая» и новой постановки «Снежная королева». Полный состав участников и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки.

пати, а значит, давайте мы с вами подумаем, чем заняться дальше. Ну, во-первых, есть прямой эфир «Радио Рекорд», где через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Лав Шоу». Также есть мобильное приложение «Рекорда», там больше 100 интернет-станций. Выбрать есть из чего, добавить в избранное, разумеется, тоже можно, чтобы в нужное время, в нужном месте нужный интернет-поток. Кстати, интернет-радиостанция «Пати 24/7» тоже там есть. Это продолжение нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати», которая прямо сейчас, еще 30 минут, звучит, зажигает и двигает вас в правильном направлении на рекорде. Рекорд.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам вот про что. Про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Ведь там у нас свежий, классный, музыкальный, танцевальный контент. Записи шоу подкаста «Президент Рекорд Лаба». Также другие герои эфира, конечно же, тоже присутствуют. Например, «Крем в хрусталек», который вы очень сильно любите. «Вейкаперы» обязательно. Виолетта Юшкина с итоговым шоу «Рекорд Пати» субботним. А также Женя Балдин с «Русским часом», «Колбасным цехом». Ну и, конечно же, мои шоу «Рекорд Лаб», шоу «Рекорд Релиз», новое шоу «Час Резидента», «Леди Вакс», «Диджей Кефир», «Гвоздь». Огромное количество персоналей и их шоу, разумеется, ищите в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя, расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Лаб Шоу. Захотите вдруг их обсудить, забегайте ко мне в одноименный телеграм-канал. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос! Зовут меня Team Vox, и властями данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Прямо сейчас сортуем Рекорд Клаб Шоу вместе с композицией от македонского продюсера Голоски и его японского коллеги Якса, полный ин называется их совместное творение. Захотите его обсудить, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, поболтаем о нем за эфирную, обязательно. Релиз у нас, в свою очередь, состоялся 11 сентября на Smash the House, плотный хаус-грув, вокальный хук, который сразу же цепляют. Ну а для Голоски это еще одна работа на крупном бельгийском лейбле. Что же касается Якса, то он продолжает укреплять свою позицию после релизов на Smash Deep, Hysteria, Generation Hex. По саппортам здесь отметились Ники Ромеро, Лукас энд Стив, Димитри Вегас, Like Mike и презент в начале сентября в рамках подкаста германцев Амра. Прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Голоски, Якса, полный ин.
1: Рекорд Клаб.

0: Релиз у нас стоялся 4 сентября на лейбле Interplay Records, это хоум-лейбл самого Александра Попова. Здесь, в свою очередь, получился довольно мелодичный дэнс-саунд с ярким вокалом Криса Виллиса, ну и классической для Interplay прогрессивной основой. Кстати, Попов и DJ Group уже не в первый раз, надо сказать, работают вместе, а вокал Криса Виллиса здесь добавляет треку именно тот большой радиоформат, который сразу запоминается. Релиз поддержали наши Честер Янг, Бобина, Фил, Димиксер, ну и всем, кстати, привет, ребята. А прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу DJ Group, Александр Попов и Крис Виллис, Without Your Love.
1: Рекорд Клаб, Тим

Rain Records. Fat Sink здесь привносит свою басовую энергетику. Маквай, в свою очередь, добавляет опыт одного из ветеранов европейской электронной сцены. По саппортам же здесь метились Оливер Хелденс, Рехаб, Голоски. Кстати, он и презентовал эту работу 7 сентября. Дмитрий Вегас, Like Mike. И сегодня очередь за рекорд лав-шоу Маквай и J3000.

0: дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Record Club. Team Vox.

0: прямо сейчас. Вы слушаете Рекорд Клаб Шоу. Здесь у нас американо-бразильский саунд в лице Dancing и Voltex. Соответственно, Step to the Floor. Релиз состоялся 11 сентября на лейбле Tomorrowland Music и 1001 Recordings. Темный драйвовый хаус с мощным вокальным хуком. Причем, кстати, Dancing несколько месяцев тестировал этот трек в своих сетах еще до официального выхода. То есть реакцию танцпола проверили, так сказать, заранее. По саппортам отметили здесь Джон Саммит, Армин Ван Бюрен, Ники Ромеро, Лукас энд Стив, Морган Джей и наш продюсер Честер Янг. Ловите прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Dancing и Voltex, Step to the Floor.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс. Shake up, captivate up.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Soul Tech. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

в компании с британцем Low Step и его итальянским коллегой Royal, так называется Dreamliner. Релиз появился 11 сентября на Low Tracks Records. Здесь очень красивое сочетание диско, фанка, классического хаус-грува с современным клубным звучанием, ну и поддержка.

0: года Dreamliner был сольным демо Royal, которое настолько понравилось Low Step, что в итоге превратилось в полноценную совместную работу. Low Step и Royal, Dreamliner.
1: Record Club, Team Vox.
2: Ladies and gentlemen.

Под занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд и мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски и Рекорд Клаб Шоу, и Рекорд Релиз. И не только, а у меня в телеграм-канале мы совсем скоро дропнем новый эпизод Рекорд Релиза. Поэтому как только вы увидите, что мы его выложили в интернет, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернетах, в социальных сетях. В общем, спасибо огромное за ваше участие, за то, что ставите реакции, за то, что пересылаете друзьям. И слушайте классную музыку, разумеется, тоже. Сегодня у нас среда, а значит, в следующем часе Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Ну а меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряжены батарейки и adios, amigos. Пока.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас крутейший хаус-вайб от проекта Acraze.

вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение, и это Acrace специально для вас.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: The Skulls.
1: Самое безумие только начинается. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от A-Craze.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Garrix checking in. Let's do this.